0: Да, следует всегда помнить простое правило. Если где-то собрались Биби Рекс и Дэвид Гетта вместе, то это значит, что классному хиту быть. Пожалуйста, Sad Girls, работа, которая совсем недавно вышла в свет, уже активно покоряет мировые чарты, в том числе и наш Еврохит ТОП-40. Напомню, что уже 15-я строчка у ребят, так что кто желает их видеть на вершине чарта, кому тоже, как и мне, понравился трек, то обязательно поддержим работу своими голосами на сайте europaplus.ru. Следующий на очереди, кто порадует наш слух, будут Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, Эйден Мартин, новинка Шайн, еще проект из Италии Аве с электронной вещицей Meet Me in the Dark, и услышим One Republic, основную музыкальную тему Arknights Enfield, Give Me Something.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Объединились впервые абсолютно и очень даже удачно, как мы слышим. Работа получилась весьма и весьма достойная. Ну окей, уже 3:33 в Москве. Я Олег Шишкин, салют всем неспящим. И доброго утра тем, кто уже проснулся на другом конце страны. Отличного воскресного уикенда каждому. Проводим его с Европой Плюс и под классную музыку. В ближайшее время с нами один из артистов живого завтрака с бригадой У, которого услышим вживую 25 сентября. Лирик с аутентичной песней. Чуть раньше красотка Pink Hate Me и Another 54 Ultra. Танцевальная тема Talk to You.
1: Европа Плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

30 минут, только музыка, только лучшее, что есть в запасах Европы Плюс. Обещаю, услышим Imagine Dragons и Whatever It Takes. Еще из новинок Карлита, Софи Такер, Манхэттен. И проект из Гамбурга, Нептуника, What If. Все это и не только для тебя на Европе Плюс в эти полчаса.

0: Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.
2: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
3: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
2: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
0: Можно я скажу?
1: Не-а.
0: Вход свободный.
2: Подробности на europaplus.ru.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверимся в Москве 4 ровно.

0: Манхэттен, трек, который совсем недавно попал в наш плейлист. Это Карлита и Софи Такер на радиостанции номер один в России. И на этом предлагаю не останавливаться. Будем поддерживать темп и послушаем еще одну классную подборку, в которую я включил электронный проект из Франции. Мизма, солнечный трек Hello. Один из гимнов прошедшего лета. Чуть раньше Армин Ван Бюрен и Шерон Ден Адель. Легендарная, просто легендарная работа. In and Out of Love. Послушаем, потанцуем, насладимся. И Алекс Уоррен с легким приятным хитом Fever Dream.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
4: Утром по будням в 9:30.
3: Звони и взламывай.
5: Сейф. В бригаде У.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Насильная работа, которую хочется слушать еще и еще. Это к нам с большим приветом из Франции. Мизма, трек Hello в наших динамиках. Далее что? Далее предлагаю послушать мысли Тимы Белорусских. И напомню, что он также заявлен в лайнап живого завтрака с бригадой У 25 сентября. Тоже поднимется на сцену ВК-стадиума, чтобы порадовать нас своими хитами. Еще ждем на завтраке Катю Айову, Лирика, Звонкова, Бай Индию, Богдана Медведи и, конечно, да, главные фигуры Вэл и Вики. Будет все. Будут танцы, будут невероятно крутые и приятные сюрпризы, круассаны, сэндвичи, ароматный кофе, так что приходи обязательно. Будет круто. 25 сентября, клуб ВК, стадиум, вход абсолютно свободный, старт в 7 утра. Ждем всех.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Окей, распечатаем еще одни 30 минут музыки, а внутри нас поджидают Мадонна, Мартин Гаррикс, крутейшая работа «Bizarre».

0: один из моих любимых треков от итальянца, от Медузы, Don't Wanna Go Home. И это лишь малая часть того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса, так что далеко не расходимся.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай, а можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.

0: Абсолютно две разные, две противоположные музыкальные эпохи. Мадонна и Мартин Гаррикс на радиостанции номер один в России, который, я был уверен, отобьет обратно первую строчку в нашем Еврохите в эту пятницу. Но, увы, нет. Третья позиция досталась ребятам, и что тоже очень даже неплохо. Но все равно, кто не согласен и считает, что Bizarre достоин вершины чарта, то заходим на europaplus.ru и жмем лайк напротив хита. Я же пока расскажу, что услышим далее. Например, Two Colors, одну из моих любимых музыкальных тем при Мадонна, Pink и нетленка Just Like Fire. А раньше всех Hurts и Purple Disco Machine, обновленная версия хита Wonderful Life.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: нас ждет на Европе Плюс в эти полчаса. Список следующий. Сидерленд и Туту Туру. Еще услышим Басту, Мою Мишель. Сами сработаю, если я буду танцевать. И Датия. Легкая, приятная электроника. Take me there. И все это нам поставит уже Денис Романов, который через 10 минут будет здесь.
1: Лирика Йова, Богдан Медведи.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве.

0: Это команда Sutherland. Ту-ту-туру. Тема классная, тема летняя. Ну, ушедшему уже лето 2026. Да, мы его помним. Мы, конечно, его любим. Естественно, поплачем вместе дальше. Будем плакать под тему Дэвида Ашера Black Black Heart. А еще послушаем еще один летний танцевальный хит. Ну, как-то так вышло, так случайно получилось. А один из главных вообще в целом хитов 26 года и лето 2026 — это Another и Talk to You. Все это буду ставить утром, уикенда, традиционно. Для всех вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем привет!
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Еврохит ТОП-40.
4: Алекс Мануйлов.
5: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
6: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
7: Еврохит ТОП-40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
8: Подробности на europaplus.ru.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
10: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: мощные парни, Fastboy, их работа Music Sounds, очередной хит. Парни в этом году ворвались, конечно, сильно в эфир радиостанции номер один в России, да и в целом вообще о себе заявили. Прекрасно, рад за них очень. Нам они нравятся, это 100%. Тебе же нравится? Я уверен, что вам всем нравятся эти прекрасные электронные музыканты. Впереди больше хитов и больше музыки. Из электронного будет Элок и Халид, соул-суперзвезда, R&B-суперзвезда. Их работа Dive Into Me впереди на Европе Плюс. Кстати, по поводу Fastboy. Проголосуй за их работу в нашем чарте Еврохит ТОП 40 обязательно. Прямо сейчас занимает 20-ю строчку, почетную, ровно в середине. Так что заходи, голосуй. europaplus.ru.
1: Реклама. Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: Европа Плюс представляет 3 октября ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
3: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
4: Да!
3: Чтобы запомнили?
4: Да!
3: Чтобы реклама работала? Тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
5: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Это «By India» спектакль, так называется история. Один из гостей «Живого завтрака» с бригадой. 25 сентября в 7 утра в ВК-стадиум. Приходи, приезжай. Обязательно к нам присоединяйся. Много артистов, все бесплатно, естественно, как и вход. И, конечно, если не сможешь приехать, обязательно посмотри на europaplus.ru.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Да, я тут.
3: Ты завтракаешь по утрам?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
2: Послушать.
3: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
2: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
3: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили, сырники!
3: Да, это сложная битва.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.

0: на Европе Плюс.
1: Привет всем, доброе утро, добрый день, крутой уикенд на Европе Плюс. Начинаем, 7 утра. Потихоньку, по Москве, у всех по-разному, ребята, по времени. Потихонечку втягиваемся в это воскресенье. Много музыки, конечно, в этом часе, в первом у нас. Ну и, естественно, подарки тоже будут. Например, будет игра под названием «Утки». Наши эксклюзивные фирменные подарки соответствующие. Все будет 100%. Будет гороскоп по музыке. В ближайшие уже минуты команда Кэтсай, Никлбэк, Хужели, Шакира и Бёрна Бой, Феликс Йен и Джасмин Томпсон. А еще The Second Voice, их история «Let Me Be».

0: это команда КЦАИ, их работа Animal в крутом уикенде на Европе Плюс. Продолжаем, точнее даже можно сказать начинаем крутой уикенд. Только-только еще все началось, до 10 утра по Москве. Мы вместе с тобой, я вместе с тобой. Меня зовут Денис Романов, будем вместе проводить это воскресенье. Утро у кого-то уже и день воскресенья. В ближайшее время будем играть, раздавать подарки, игра утки. Совсем скоро будет гороскоп, естественно. По музыке пробежимся. Поп-рок-хит от Tempra City, Self-Aware. Впереди будет также Джонни, его история. Помню, все совсем скоро.
1: Реклама. Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. По субботам в 17.00. Категория 16+.
3: 25 сентября в 19.00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня стул украл.
4: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
7: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
8: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
12: Антон Камолов, Артур и Саша.
13: В каждом есть «Раш».
14: Включи свой.
15: Лето вроде заканчивалось, и вот такое вот приятное.
16: А какое-то из 5 свиданий увенчалось успехом?
15: Все 5.
16: А, хорошо.
17: Ну, это может быть с одним человеком, между прочим, Саша. Сейчас подумал, это распыляется Георгий.
16: Я подумала, с 5 разными.
10: По будням с 7 до 9 вечера.
11: На Европе+.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 20 сентября, в воскресенье. Овны, проведите день с теми, кто вас точно не даст в обиду. Тельцы, помните, что не обязательно отвечать на все вопросы, которые вам задают. Близнецы, сегодня будет какой-то нескончаемый круговорот событий и людей. Вникайте, ну, впадайте в него, в круговорот. Раки, не корите себя за то, что у вас не на все хватает ресурсов. Львы, вы окружены, но не сломлены, поэтому вперед к активным действиям. Девы, не бойтесь иногда говорить, что в чем-то не уверены. Весы, звезды приготовили для вас судьбоносную встречу. О как! Скорпионы, первое впечатление может вас сегодня жестко обмануть. Стрельцы, сделайте сегодня лучше какое-то маленькое дело, но как следует сделайте. Козероги, день подходит для экспериментов с имиджем. Водолеи, смотрите под ноги, чтобы не наступить на знакомые грабли. И рыбы, есть риск выдать желаемое за действительное.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: сегодня малооблачно. Ветер северо-восточного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
2: Квартал впечатлений «Эстет» представляет правила утонченной жизни. Правило номер 4. Постоянная забота о поколениях. Провожайте детей в современную школу около дома и будьте спокойны за их будущее. Создайте пространство, достойное вас и вашей семьи. Здесь живет эстетика. Старт продаж нового дома открыт.
3: Ростов-на-Дону. Застройщик ООО «ЭЗ-1 ЮСИДОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭЗ.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Реклама. Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
6: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
5: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
7: Мой сын никуда не поедет от меня.
5: На телеканале «Ю».
8: Для зрителей старше 16 лет.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Это более 2,5 миллионов друзей.
12: Привет! Мы бригада! Вступай в группу Европа Плюс.
13: Подпишись!
14: Это Антон Камолов,
15: Артур
16: и Саша.
14: Если мы что-то не договорили в эфире,
16: можем
14: договорить здесь.
17: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
18: Радио номер один в России ВКонтакте.
19: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Утки.
1: Пришло время поиграть. Поиграть в утки, отдать подарки. Есть классный приз, наш эксклюзивный мерч. Наша сумка шопер стильная, новая, из обновленной коллекции, которую к новому сезону к началу подвезли. Есть такие. Есть подарки, есть наш слушатель. Зовут его Антон. Антон из Новосибирска. Антон, привет. Добрый день. Здравствуй.
2: Добрый день, всех приветствую.
1: Привет, Антон, у нас с тобой игра, Антон. У нас игра под названием «Утки», надо выиграть подарок. Забрать себе нашу сумку шопер и ответить на вопрос, на очень простой. В игре «Утки» суть такова, и больше никакова. Есть артист известный, которого мы, конечно, знаем, слушаем часто на Европе+. Плюс. И есть два факта об этом артисте. И самая главная цель — это найти утку, то есть найти не настоящий факт, вымышленный. Если у тебя все получится, то подарок твой, все предельно просто. Попробуем?
2: Да, попробуем.
1: Ну, попробуем. Тогда вот тебе факт. А, ну, звезда. Нужно же звезду тебе сказать, самое главное. Сегодня эта певица, немножко даже иногда актриса, ну и вообще суперстар, одна из самых богатейших артисток в мире. Зовут ее Бейонсе. Мы, конечно, ее знаем и помним, есть, ну, само собой. И вот два факта о Бейонсе. Факт первый. В детстве маленькая Бейонсе участвовала в школьном конкурсе талантов, где исполнила песню Джона Леннона «Imagine». Вот такой первый факт. И второй факт. В 12 лет, опять же в детстве, Бейонсе получила свою первую профессиональную зарплату как певица за выступление на круизном лайнере в Средиземном море. Вот такой факт номер два. Сложно, но давай размышлять, давай думать. И вот, вот она Бейонсе. Вот она где-то там у себя в Лос-Анджелесе. И что с ней происходит?
2: Какую песню она исполняла?
1: Imagine, у Джона Леннона. Imagine.
2: Это я думаю, это первый факт.
1: Ты думаешь, что это первый факт, это утка, правильно я понимаю?
2: А, нет, это правда, скорее всего.
1: Ну,
2: значит второй факт утка.
1: Второй факт утка. Ну, что тут тебе скажешь? Скажешь только одно? С победой, Антон, ура! Мы тебя поздравляем, это действительно так. Этот факт мы придумали, а вот маленькая Бейонсе песню Джона Леннона пела в конкурсе талантов. Вот там-то, говорят, ее и заметили в первый раз. Да, мы тебя поздравляем с победой. Наша сумка шопер фирменная от Европа Плюс достается тебе. Ура!
2: Ура!
1: Ура! Всего хорошего тебе дня, классного уикенда. Пока-пока, удачи и классной музыки, конечно. Во-первых, удачи всем в следующих часах. У нас еще крутой уикенд впереди, еще целых 2 часа будет. Так что у вас тоже будут шансы выиграть приз. Обязательно звоните, все чуть попозже расскажу. Пока, слушаем Эда Ширана и его идеальную историю. Perfect.
0: Крутой уикенд на Европе+. Утки.

Это Биби Рекс и Дэвид Гетта, Sad Girls, прямо сейчас в крутом уикенде на Европе Плюс. Так, ребята, скучать не надо, грустить не надо, надо слушать дальше крутой уикенд, потому что у нас впереди самая крутая музыка на планете Земля. Это, естественно, подарки самые лучшие, само собой. Ждем нас впереди еще целых 2 часа крутого уикенда, а по музыке уже в ближайшие минуты будет Black Eyed Peas, будет их тема Rock That Body, послушаем, будет прекрасная соло и джазовая артистка Оливия Дин, ну и поп, конечно, суперстар тоже. Man I Need, так называется ее трек, все впереди.

0: Black Eyed Peas, Rock Dead Body, так называется их тема в конце этого часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки, будет продолжение крутого уикенда. Естественно, еще лирик, его история аутентичная, Доминик Файк и Бэби Долл, все впереди.
1: Европа Плюс, Урбан, то, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве уже 8 часов утра. Новости на Европе Плюс. С нами Игорь Акулов.
3: Денис, привет, всем доброе утро. В России начался заключительный день голосования. Правительство внесло изменения в порядок разработки бюджетного прогноза. И Минпросвещение утвердило обязательные школьные предметы для 10-11 классов. Подробности далее. В России начался заключительный день голосования на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва. Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени. На приграничных территориях время голосования сокращено. Параллельно в 33 регионах проходит дистанционное электронное голосование. Всего запланировано более 2200 компаний разного уровня. И россияне выберут 20 700 депутатов и глав администраций. Вчера ко времени закрытия участков явка достигла 44,38%. Правительство России внесло изменения в порядок разработки бюджетного прогноза для повышения качества долгосрочного бюджетного планирования. Подготовка и уточнение прогноза теперь синхронизированы со сроком формирования бюджетных проектировок, что позволит планировать базовое бюджетное ассигнирование на длительный период. Бюджетный прогноз формируется раз в 6 лет на период не менее 12 лет, а его показатели используются для подготовки бюджета на следующий год и плановый период. Последняя редакция определяет основные параметры до 2042 года. Минпросвещение утвердило обязательные школьные предметы для 10-11 классов. С 1 сентября 2027 года старшеклассники будут изучать на базовом или углубленном уровне 16 дисциплин. Среди них русский язык, литература, родной язык или государственный язык республики, родная литература, иностранный язык, второй иностранный язык. Также математика, информатика, история, обществознание, география, физика, химия, биология, ОБЗР и физическая культура. Уточняется, что родной язык, родную литературу и второй иностранный можно изучать по заявлению учеников или их родителей. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-35», стартовавший 16 сентября с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Поиск» российского сегмента МКС. Грузовик доставил около 2,5 тонн груза, включая 842 килограмма топлива, 420 килограммов питьевой воды, 50 килограммов воздуха, 525 килограммов оборудования и расходных материалов, а также оборудование для различных экспериментов. Также был доставлен экзоскелет теледроида для управления роботом на внешней поверхности МКС, а сам антропоморфный робот будет доставлен в ноябре. И в США пилот на самолете Cessna за 3,5 часа нарисовал траектории полета портрет Моны Лизы в небе на границе Арканзаса и Оклахомы. Cessna — это легкий самолет общего назначения, один из наиболее массовых самолетов в истории авиации, что делает подобные художественные маневры технически возможными. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов и «Крутой уикенд».

0: на Европе Плюс.
1: Привет еще раз, доброе утро всем, доброе утро, добрый день, потому что, ну, вы знаете, мы всегда об этом говорим, напоминаем всем, да, те, кто, ну, например, бывают такие, вот как сидят, как я здесь в Москве, и такие, ну, доброе утро, а люди, которые звонят нам, слушатели говорят, да у меня уже разгар дня, в общем, вам всего хорошего, тоже всем, ребята, а что будет? Будет еще один час, а потом еще один час крутого уикенда, в общем, два, как вы понимаете, часа, игры, контент, подарки, классная музыка, все впереди. У нас будет киномикс впереди, потом игра «Киномания», гороскоп будет, классная музыка будет, будет герой живого завтрака с бригадой У, будет лирик, его история аутентичная, также Доминик Файк и Бэби Долл прямо сейчас.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.
1: Киномикс. Это он, это я, Денис Романов. Привет, доброе утро, добрый день. Делюсь подборкой. У нас на этой неделе фильмы и сериалы про офис. О них поговорим. Конечно, подсказка будет внутри. Погнали. Рекомендация первая. Это фильм под названием «Консультант». Кристоф Вальц, такой актер, помните, из «Бесславных ублюдков», особенно хорошо ему удаются роли жестких, порой пугающих персонажей, которые могут держать в напряжении до последней минуты. Значит, сериал, да, сериал все-таки, не фильм, сериал, начинается с шокирующего убийства молодого главы успешной IT-компании, разрабатывающей мобильные игры. Его убивают в его же кабинете. Управление переходит в руки загадочного бизнес-консультанта Ребуса, которого как раз-таки Кристоф Вальц играет, и он начинает закручивать гайки. Сотрудников могут уволить за удаленку, а еще им приходится следить друг за другом. Интересно. Есть еще картина. Картина «72 часа». Когда тебе 40 лет, шумный мальчишник превращается в непростое испытание. Рекламный топ-менеджер Джо, которого играет комик Кевин Харт, пытается спасти карьеру, которая висит на волоске и отправляется на веселую вечеринку в компании парней вдвое моложе себя. В июле 26 года Netflix выпустил свою версию «Мальчишника в Вегасе», а сам Кевин Харт бросил вызов не кому-нибудь, Тому Крузу, на минуточку. Хотя главной движущей силой фильма станет юмор, в нем много динамичных сцен, погони, прыжки, безумные трюки. В общем, большую часть выкрутасов Кевин выполнил сам, как уже понятно стало, чтобы доказать и себе, и зрителям, что он в отличной форме. Вообще, Кевин Харт классный парень. Мужчина. Как уж там парень. Классный актер. Смотрим. 72 часа. Запоминаем. Следующий сериал. Легендарный. Это сериал под названием «Офис». Он поможет выиграть вам скоро в игре «Киномания». Значит, пересмотреть любимое ТВ-шоу – всегда отличная идея. «Офис» давно называют одним из лучших комедийных сериалов о рабочих буднях, а шутки из этого проекта разошлись на мемы и стали культурным феноменом. Сперва вышла британская версия, оказывается, но все же культовым стал и американский. Собраться со Стивом Кэролом в роли эксцентричного и инфантильного Майкла Скотта, возглавляющего филиал компании «Дандер Мифлин» в Скрентоне, в городе Скрентон. Сперва Майкла хочется немножко прибить, но постепенно становишься фанатом его безумных шуток. Кстати, недавно каст сериала встретился по приятному поводу. Создатель шоу Грег Дэниелс получил именную звезду на Голливудской аллее славы. О как! Круто! Сериал «Офис», конечно, это база, естественно, комедийная, ну, абсурдно комедийная, скажем так. Ну и сериалов про «Офис», да, мы же сегодня про них, сериалов и фильмов про «Офис», мы о них сегодня говорим. Дождись. Игру «Киномания», «Офис» поможет выиграть тебе наш классный эксклюзивный мерч. И не забудь зайти в наше сообщество ВК Европа Плюс. Можно на сайте europaplus.ru посмотреть целая подборка фильмов в этой офисной тематике. Она тебя ждет.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Киномикс.

0: Lady Count on Me, суперхит румынского суперстара, дэнс-поп-суперстара. Мы ждем Богдана, конечно, в следующую пятницу, 25 сентября, на живом завтраке с бригадой У. Там много артистов, помимо его, него. Обязательно заходи на europaplus.ru, почитай, посмотри. Можно и в ВК посмотреть, в нашем сообществе Европа Плюс. Все написано тоже. Да ты в целом наверняка все и так знаешь. Так что приходи, приезжай или смотри на europaplus.ru. Будет трансляция, само собой, в ВК тоже. Здесь у нас прямо сейчас, в крутом уикенде, что будет? Будет гороскоп, скоро будет Тедди Свимс. Его история «Мистер Know It All». Послушаем.
1: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
2: Погнали!
1: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Премьера «СТС».
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
6: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европа.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Это абсолютная правда. Это гороскоп на сегодня. Сегодня 20 сентября, сегодня воскресенье. Если кто проснулся только сейчас, знаете, сегодня воскресенье, можно еще отдыхать. Мало ли бывает же такие, да, кто проснулся, срочно на работу. Отдыхаем, овны, слушаем внимательно. Проведите день с теми, кто вас точно не даст в обиду. Тельцы, помните, что не обязательно отвечать на все вопросы, которые вам задают. Близнецы, сегодня будет какой-то нескончаемый круговорот событий и людей. Раки, не корите себя за то, что у вас не на все хватает ресурсов. Львы, вы окружены, но не сломлены, поэтому вперед к активным действиям. Девы, не бойтесь иногда говорить, что в чем-то не уверены. Весы, звезды приготовили для вас судьбоносную встречу. Скорпионы, первое впечатление может вас сегодня жестко обмануть. Стрельцы, сделайте сегодня лучше какое-то маленькое дело, но сделайте его как следует. Козероги, день подходит для экспериментов с имиджем. Водолеи, смотрите под ноги, чтобы не наступить на знакомые грабли. И рыбы, есть риск выдать желаемое за действительное.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.

0: Киномания.
1: Киномания – это шанс выиграть прямо сейчас классный мерч от Европы Плюс, эксклюзивный. Если тебе хочется забрать себе подарок, надо позвонить, надо дозвониться. Это не так просто, но я в тебя верю. 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Звоним, мы тебя ждем. В начале часа у нас была подсказка в игре в киномиксе, а в игре Киномания будет вдвойне легко. Если ты ее слышал или слышала. А даже если и нет, все равно звони. Удачи!
0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер северо-восточного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет. Новости.
4: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
5: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
8: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
9: Да!
8: Чтобы запомнили?
9: Да!
8: Чтобы реклама работала? Тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах Горизонт АДВ и получите еще 2 экрана в подарок. Горизонт АДВ. Видно, значит работает. Звоните 270 90 90.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня стул украл.
11: Молчи давай.
10: Трудный ребенок.

0: Будем играть в киноманию. У нас есть слушательница из Ярославля. Зовут ее Галина. Сейчас не будем знакомиться. И узнаем, насколько у Галины развита интуиция. Сейчас объясню, почему. Галина, привет. Доброе утро. Здравствуй.
1: Доброе и счастливое утро, надеюсь.
0: Здрасте. Ну, счастливое сейчас посмотрим как. В чем суть, я объясню. Почему нужна будет твоя интуиция? Потому что мы с тобой чуть-чуть пообщались, скажем, за эфиром, да, за кадром. Подсказку в начале часа ты не слушала. У нас был киномикс, там была подсказка. Поэтому будем проверять твою интуицию. Сегодня мы говорили о сериалах и фильмах в офисной, скажем так, обстановке. И вот погнали, значит, вопросы тебе. Надо будет отгадать, что за фильм или сериал мы сейчас будем тебе о каком фильме или сериале мы будем рассказывать. И, конечно, надо будет выиграть подарок. Сегодня подарок. Класс в этой игре. Это беспроводная колонка, фирменная от нас, от Европы Плюс. Надо будет себе забрать. Ну, надо же будет себе забрать, правильно?
1: Постараемся.
0: Итак, мы говорим сегодня о фильмах, сериалах, такие типа околоофисной обстановки и так далее. И, значит, факт номер один. Погнали. Пересмотреть любимое многих ТВ-шоу всегда отличная идея, как говорят, да? Этот шедевр, про который мы сегодня говорим, давно называют одним из лучших комедийных сериалов о рабочих буднях. А шутки из этого проекта разошлись на мемы и стали культурным феноменом, мне кажется, лет уже 20, вот как. Ну-ка, хоть какие-то предположения, может быть, есть? Из легендарных зарубежных сериалов не буду говорить о чем, там уж прям подсказка будет жирнючая внутри. Или дальше слушаем?
1: Дальше слушаем.
0: Да, дальше погнали. Сперва вышла британская версия вот этого шоу. Но все же культовым стал американский собрат с актером, который

0: которого зовут Стив Кэрролл. Стива Кэрролла мы помним по фильму «Брюс всемогущий», он там был Эваном. Эван всемогущий был фильм. «40-летний девственник» был фильм такой, он там играл главную роль. Такой комедийный, классный актер. Значит, он играет инфантильного человека по имени Майкл Скотт, который возглавляет филиал компании в городе Скрентон в США. Сперва Майкла хочется немножко прибить в этом в сериале, но постепенно становишься фанатом его безумных шуток. Вот такой второй факт. Ну-ка, какие-то идеи? Ну, что-то есть или нет? Или дальше?
1: Затрудняюсь.
0: Давай дальше. Недавно, вот этот вот весь состав актерский и так далее, ну, не только актерский, сериала встретился по приятному поводу. Создатель шоу, его зовут Грег Дэниелс, получил именную звезду на Голливудской аллее славы. Вот такой третий факт. Но смотри, тебе подсказка. Мы сегодня говорили о сериалах, которые, ну, действия которых происходят где-то в рабочей атмосфере, в офисной обстановке. Сериал этот, он отсюда же, ну, он очень известный, сериал зарубежный, комедийный. Я думаю, сейчас многие слушают такие, ну, говори это слово. Это одно слово, и на счет три надо будет сказать. Раз, два, ну, и?
1: Ну, значит, офис.
0: Нормально. Сработало, ребята. Сработало. Я считаю, это верхушка интуиции.
1: Значит,
0: когда 4 раза тебе сказали, что это сериал, действие которого происходит в офисной обстановке, интересно, как называется этот сериал. Мы тебя поздравляем. Ура! Наша фирменная беспроводная колонка от Европы Плюс достается тебе. Ну, я рад. Я правда рад. Молодец, что ты догадалась.
1: Ой,
0: это круто.
1: Мне не хватает.
0: Все, это очень круто. Мы тебя поздравляем. Радуйся. Иди кричи куда-то там, что ты выиграла. Все, мы тебя еще раз поздравляем. Удачи тебе и хорошего
1: ура!
0: Дня. С победой! Ура! И музыки всем. Самый крутой впереди на Европе Плюс. И очень много, особенно в крутом уикенде.
2: Крутой уикенд на Европе Плюс.

это команда Айова, их история. Мы в крутом уикенде на Европе Плюс. Айова тоже одни из героев нашего живого завтрака, ближайшего уже. Вот он совсем скоро, 25 сентября, ВК-стадиум, с 7 до 10 утра. Естественно, вход свободный, так что приходи, прилетай, приезжай или смотри на europaplus.ru. Артистов много, и Богдан Медведи, и Айова, Тим Белорусских, Звонки, Лирик и другие. Мы тебя ждем. Вэл и Вики тоже ждут. Уверен, наверное, может быть, они сейчас нам вообще позвонят, скажут, мы тебя ждем. В общем, мы обязательно тебя ждем. Приходи, приезжай. И, конечно же, впереди у нас здесь в крутом уикенде еще целый час развлечений, игры, подарки, контент, все будет. Ava Max тоже будет. Ее история Don't Click Play буквально через пару минут.

0: Том Нови и Лимон Тейкит. Классическая танцевальная тема в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет Daddy Take Me There, будет Кункс и Galaxy, танцевальный хит. А продолжение крутого уикенда тоже будет. Контент и подарки, все впереди.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Bonus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Игорь Акулов.
3: Денис, привет, всем доброе утро. Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых русских домов. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о задолженности. И в России запускается системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Подробности далее. Почти 6 миллионов россиян проголосовали электронно на выборах в Госдуму. Это следует из данных порталов дистанционного электронного голосования и общественного штаба по наблюдению за выборами. Общее количество выданных бюллетеней как по федеральному округу, так и по одномандатным избирательным округам для участия в ДЭК составило 3 331 тысячу к 2 часам ночи по московскому времени. Явка среди выбравших этот метод голосования достигла 82%. Дистанционное электронное голосование проходит в 33 регионах. Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых русских домов в разных частях мира. Об этом сообщил руководитель агентства Игорь Чайка. Он призвал соотечественников не поддаваться на провокации о закрытии русских домов и рекомендовал следить за запуском новых проектов, а также подавать заявки на микрогранты ведомства. Напомню, что ранее Германия объявила о закрытии генконсульства России в Бонне и расторжении договора о деятельности русского дома в Берлине. Мошенники в преддверии отопительного сезона начали рассылать гражданам сообщения о якобы имеющейся задолженности за коммунальные услуги. Они предлагают погасить ее по поддельной ссылке, а при переходе по указанной ссылке гражданин рискует оплатить несуществующий долг, и денежные средства падают в карман мошеннику. Чтобы не попасть на уловки злоумышленников, рекомендуется обсуждать подозрительные предложения с соседями или родственниками. Взгляд со стороны помогает увидеть несостыковки, которые могли быть пропущены. Отопительный сезон уже начался в 19 регионах, что делает такие рассылки особенно опасными. С 1 января 2027 года в России запускается системный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары. Под наблюдение попадут 24 вида продуктов, составляющих базовую основу питания. Механизм предполагает обмен данными между ведомствами. ФНС будет передавать Минпромторгу, Минсельхозу, Минэкономразвитию, ФАС и Росстату сведения о сделках между поставщиками и сетями, объемах реализации, доходах и расходах. Если рост цен обусловлен сезонностью и удорожанием логистики или сырья, меры приниматься не будут, а при выявлении спекулятивного завышения государства появится основание для точечного реагирования. И новое исследование показало, что 5 минут вдыхания аромата свежезаваренного кофе снижает тревогу, усталость и внутреннее напряжение. Также меняется электрическая активность мозга. В эксперименте участвовали люди от 20 до 29 лет, которые в течение 5 минут вдыхали аромат кофе, заваренного из 20 граммов молотого зерна в 400 миллилитрах воды. Пока исследователи следили за активностью мозга и сердечным ритмом, после сеанса участники сообщили, что чувствуют себя менее уставшими. И о валюте на сегодня: доллар 84 рубля и 20 копеек, евро 96,67 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Денис Романов и крутой уикенд.

0: на Европе Плюс.
1: Доброе утро! Доброе утро! Добрый день! Здравствуйте! Еще целый час крутого уикенда у нас здесь, на Европе Плюс. Что будет? Буду я, Денис Романов. Конечно, буду делиться с вами классным контентом, само собой. Например, скоро будет горячая новинка. И я так часто говорю, но это правда, потому что у нас самые крутые артисты здесь, на Европе Плюс. Одна из самых ярких поп-артисток современности. Это 100%. За последние пару-тройку лет она это доказала премией Грэмми. Ну ладно, про нее чуть попозже. Послушаем ее горячую новинку 100%. Будет игра. Игра с... точнее, битва, я бы даже сказал. С нейросетью в игре «Хит под прикрытием». Вот там она где-то уже близится, да, где-то во второй половине часа. Пока что слушаем диджея Кунгза и его «Galaxy».

0: крутой уикенд на Европе плюс.
1: Горячая новинка.
2: Да, сегодня у нас горячие новинки поп-суперстар. Настоящая, прям с самых-самых юных лет. Мне кажется, кто-то с ней прям рос, мог запросто расти. Конечно, это Майли Сайрус, естественно. Девушка, которая за последние годы пережила многое. Изменения в личной жизни, изменения в карьере, премии Грэмми, как признание ее творчества, конечно, это круто. И сегодня ее новинка, тема для русского слуха всегда актуальная. Трек под названием «Давай поженимся». «Let's get married» от Майли. Майли Сайрус в крутом уикенде.
0: Крутой уикенд на Европе плюс.

0: Это Miss Mo, Hello, the Sun, Subway, а ее танцевальный суперхит от такого же танцевального супергероя. Это 100% так. Больше хитов и больше музыки впереди в крутом уикенде. Что будет? Будет еще одна легенда. Будет Дэвид Гетта. Будет его история Dangerous. Послушаем, будет Ава и Meet Me in the Dark, а еще будет гороскоп. Скоро будем делиться планами друг с другом. Да, ты будешь слушать, я буду рассказывать. А может быть, и вместе будем составлять планы на вторую половину уикенда. Все скоро, все здесь на Европе Плюс. Ну и, конечно, будет еще чуть попозже игра. Игра под названием «Хит под прикрытием». А будут все шансы выиграть классный эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Дождись.
1: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
3: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
4: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
11: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 20 сентября, воскресенье. Погнали. Овны, проведите день с теми, кто вас точно не даст в обиду. Тельцы, помните, что не обязательно отвечать на все вопросы, которые вам задают. Это ваше дело, личное ваше дело. Близнецы, сегодня будет какой-то нескончаемый круговорот событий и людей. О как! Раки, не корите себя за то, что у вас не хватает на все ресурсов. Все в порядке. Львы, вы окружены, но не сломлены, поэтому вперед к активным действиям. Девы, не бойтесь иногда говорить, что в чем-то не уверены. Весы, звезды приготовили для вас судьбоносную встречу. Скорпионы, первое впечатление может вас сегодня жестко обмануть. Стрельцы, сделайте сегодня лучше какое-то маленькое дело, но сделайте его как следует. Козероги, день подходит для экспериментов с имиджем. Водолеи, смотрите под ноги, чтобы не наступить на знакомые грабли. И рыбы, есть риск выдать желаемое за действительное.
0: Крутой уикенд на Европе+. Гороскоп.

0: открытием на Европе Плюс.
1: Битва с искусственным интеллектом прямо сейчас, ребята. Он потрудился на славу, изменил твой любимый хит до неузнаваемости. А тебе надо отгадать, что, кто внутри, и тогда, конечно, получишь приз, если отгадаешь. Наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495. 745-6565, код Москвы 495. Мы тебя ждем в игре «Хит под прикрытием».
0: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер северо-восточного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
0: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
0: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: прикрытием на Европе Плюс.
1: Это игра «Хит под прикрытием». Игра, в которой нужно одолеть нейросеть из... Ну ладно, как будто бы это прям что-то такое сверхъестественное. И конечно, выиграть приз. Забрать себе классный эксклюзивный мерч от нас от Европы+. Плюс. Есть слушатель из прекрасного Калининграда. Зовут его Руслан. Сейчас будем с ним знакомиться. Руслан, привет. Доброе утро. Добрый день. Здравствуй. Здравствуй.
2: Да, доброго, бодрого всем.
1: Привет, привет. У нас игра. Игра, связанная с нейросетями. Есть любимые наши песни от самых крутых артистов в мире, которые наша супер.

0: Крутая нейросеть переделывает. И нужно угадать в игре, кого мы встроили внутрь в итоге. Кому принадлежит трек? Вот так будет правильнее сказать. Я тебе поставлю сейчас этот нейросетевой кусочек. Он похож на оригинал и в то же время не похож. Но тебе надо будет угадать, это важно, надо будет угадать, кому принадлежит оригинальный трек. То есть, кто из артистов его спел. И, конечно, я тебе дам подсказку, само собой, потому что сложное задание. Я тебе дам подсказку, два варианта. Тебе нужно выбрать будет одну или другую. Сегодня две девчонки, прекрасные артистки, они будут в задании. Ну что, попробуем, послушаем, внимательно слушаем, самое главное. Да?
1: Да, поехали.
0: Да, поехали. Итак, внимание, задание. I can buy myself flowers. Слушаем внимательно.

0: Босанова. Так, ну что, значит, Руслан, вообще ты слушал что-нибудь? Слышал? Ну, то есть понял?
1: Да, слышал.
0: Супер, супер, супер. Два варианта. Ты не торопись, послушай, чтобы тебе было полегче. Я тебе дам два варианта в помощь. Это оригинал принадлежит певице Ларин или Майли Сайрус. Ну что, как ты считаешь, твое мнение?
1: Мне кажется, это не первый, не второй, но пусть будет второй вариант.
0: Это было хорошо. А это был второй. Ну, как ты и сказал правильно, абсолютно. Это Майли Сайрус, ее работа Flowers. Это была та самая песня внутри, скрытая нейросетью. Ну, хит под прикрытием, все так. И мы тебя можем поздравить. Ты большой молодец, прислушался к интуиции и победил. Ура! Мы тебя поздравляем с подарком.
1: Спасибо.
0: Наша фирменная футболка от Европы Плюс, наша эксклюзивная. Мы тебе ее дарим, будешь носить, ходить. Самый стильный парень будешь во всем Калининграде прекрасном. Ура, мы тебя поздравляем.
1: Спасибо, спасибо.
0: Все, удачи тебе, хорошего дня, классного уикенда, продолжения, конечно, и самой крутой музыки. Вот ее полным-полно у нас здесь, в крутом уикенде на Европе Плюс, будет «Медуза», будет танцевальный хит «Bad Memories».
2: Хит под прикрытием на Европе Плюс.

0: Мадонна и Мартин Гэрикс. Бизар. Почти в конце часа в крутом уикенде на Европе Плюс. Но мы еще пару хитов послушаем. Обязательно, у нас еще время есть до конца этого часа. Будет Мэткан, будет великая тема, которая перепета не раз, но это ее легендарная перепевка. Это Бэггин. Послушаем Риальту и No One Leaves This Discotheque Alive. Один из гимнов, наверное, выходных дней. Как иначе? И, конечно, больше хитов, больше музыки впереди. Дождись.
1: Реклама. В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь ты. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это команда Мэтт Коннех, история Бэггин в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет Сидерлен, будет Мейджор Лейзер, Тейт Макрей, Минелли Рихэп, Шакира и Бёрнабой. Их один из главных, наверное, хитов лета 2026 ушедшего. Дай-дай. Все это впереди, все в новом часе. Совсем скоро здесь на Европе Плюс.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Радіохіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Европа Плюс. 10 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Игорь Акулов.
3: Денис, приветствую. Всем доброе утро. Россия и Индия продолжают диалог о введении безвизового режима. Минпросвещение разъяснило правила использования искусственного интеллекта школьниками, и Россия возглавила мировой рейтинг самых кошачьих стран. Подробности далее. Первые результаты выборов депутатов Госдумы станут известны сегодня после 21 часа по московскому времени, когда завершится голосование на всех избирательных участках России. Позже всех закроются участки в Калининградской области. По состоянию на вчерашний день электронным способом проголосовали более 6 миллионов избирателей. Рекордный показатель за все единые дни голосования с применением электронных систем. В Москве проголосовали 3 миллиона 120 тысяч человек, из которых 2 миллиона 700 тысяч отдали голос электронно. Россия и Индия продолжают диалог о введении безвизового режима для туристических групп. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко. По его словам, у индийских коллег есть свои идеи и замечания, и стороны в конце концов выйдут на более комфортный режим для посещения России индийцами и Индии россиянами. Руководитель центра Индоокеанского региона отметил, что групповой туристический безвиз не знаком индийцам, поэтому сейчас они оценивают его выгоды и возможные негативные последствия. Сети 5G смогут появиться у 80% населения России не раньше 2030 года. Об этом заявили аналитики независящей компании, которая занимается исследованиями рынков мобильной связи. Сейчас 5G запущен в 16 городах и доступен 10 миллионам абонентов, а до конца года прорабатывается запуск еще в 50 городах. По словам экспертов, смартфон должен быть новым, чтобы поддерживать 5G и находиться в зоне распространения этой сети. Ранее в Минцифры сообщали, что 5G будет доступен на Android, а доступ для владельцев iPhone зависит от решения компании Apple. Минпросвещение разъяснило правила использования искусственного интеллекта школьниками. Ученики могут применять и для составления планов, самопроверки и подготовки черновиков, однако выдавать полностью созданный и текст, решение, презентацию или проект за самостоятельную работу недопустимо. Учителя должны проинформировать школьников о допустимых и недопустимых способах применения и возможных рисках и правилах информационной безопасности. Школьникам также нельзя передавать конфиденциальную информацию и игнорировать требования учителя по использованию в конкретных заданиях. И Россия возглавила мировой рейтинг стран по доле домохозяйств, в которых живут кошки. Хотя бы одна кошка есть примерно у 59% российских семей по данным за 2025-2026 годы. Следом идут Румыния, Польша, Латвия и Венгрия. Авторы исследования связывают популярность кошек с их способностью комфортно жить в квартирах, относительно самостоятельностью и меньшими требованиями к пространству. В США кошек держат около 46,5 миллионов домохозяйств. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 20 копеек. Евро торгуется на отметке 96 рублей и 67 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Больше хитов и больше музыки.

0: классная, стильная, ну, можно сказать, летняя. Несмотря на то, что лето уже закончилось, но, тем не менее, работа от команды Sutherland, Ту-ту-ту-ру. Трек, который на этой неделе стартовал на 27-й строчке в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Их дебют, и дебют прекрасный. Проголосую за эту команду из Каталонии на europaplus.ru. И сделай это, сделай прямо сейчас, почему бы нет. Парни заслуживают оказаться выше и выше и выше в нашем фирменном чарте. А еще мы с тобой заслуживаем послушать классную музыку. Здесь на Европе Плюс в этот уикенд будет J5, легенда хип-хоп индустрии, его история Find A Way, будет Алекс Уоррен с треком Fever Dream, поп-рок, соул-рок, суперстар, все впереди.
1: Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроним 325 619 656 837.
2: 25 сентября в 19.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
3: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
5: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
6: Не завелась? 300 ровно, 2020. Эвакуатор круглосуточно.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным сносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: С днем города, любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103 783 204 8605. Категория 6+.
9: А хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
10: Да!
9: Чтобы запомнили?
10: Да!
9: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Команда «Моя Мишель». «Если я буду танцевать», так называется эта работа. Классная команда, конечно, мы ее слышали. «Было дело» на живом завтраке с бригадой «У». В этом году у нас герои другие. Будут вот кто. Богдан Медведи, Айова, Тима Белорусских, Звонкий, Лирик. Они тебя ждут в пятницу, уже совсем скоро, 25 сентября с 7 до 10 утра в ВК «Стадиум». Так что обязательно приезжай, приходи, смотри на europaplus.ru. Все это можно будет посмотреть в нашем сообществе в ВК, тоже легко, welcome. Впереди больше хитов, больше музыки. Послушаем Джона Мендеса и Камилу Кабейо, их тему «Синьорита». Будет Али Фарбен и Барри Ток, танцевальный хит. Все впереди.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер северо-восточного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИБОН».
5: А почему мы так долго гуляем?
6: Потому что машин в нашем дворе нет. Можно бегать где хочешь. Иди на площадке поиграй. Или на качелях покачайся. Я пока в кофейне круассан возьму. А потом из дома самокат заберем, по бульвару покатаешься.
7: Жилой комплекс «Движение 61». Здесь гулять одно удовольствие. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
2: «Джунгли Сити» празднует первый день рождения и приглашает всех.
3: Ура! А подарки будут?
2: Еще бы! iPad, гироскутер и другие призы. «Алиса и шляпник», шоу для взрослых и детей, праздничный торт. 27 сентября с 12.00 в «Джунгли Сити». ТРЦ «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17.
4: Попробуй нереальный бодрящий утренний микс по рецепту Европы Плюс. Основной состав Вэл и Вилли.
5: Смешать!
6: Встряхнуть!
5: И включить!
6: Бригада У!
4: Принимать каждое буднее утро с 7 до 10 на Европе Плюс. Не содержит кофеина и искусственных подсластителей.
7: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
8: Европа

0: Впереди на Европе Плюс. Бо, как-то я слишком пафосно. Впереди на Европе Плюс, ребята. Больше хитов и больше музыки будет дуэт Fastboy. Их работа Music Sound. Стильный, летний, ну теперь уже осенний хит. Будет Доминик Файк, поп-рок тема Baby Doll. Тоже стиль. Конечно, про стиль и BTS с треком Swim. Кей-поп суперстары. Это и многое другое. Впереди на Европе Плюс. Дождись.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
3: Вход.
2: Можно я скажу?
3: Не.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.
6: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все для отделки и обустройства. В выгоде нет предела, только в «Лимана Про».
10: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.

0: Это дуэт Fastboy. Один из самых ярких электронных дэнс-поп дуэтов этого сезона. Лето-осень 2026. Их работа Music Sounds на Европе Плюс. Если тебе по душе такое, что-то танцевальное, то обязательно слушай один из музыкальных потоков на нашем сайте europaplus.ru или в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Можно установить на любой смартфон. Там, например, есть поток Party, так и называется. Под любую вечеринку, под любое настроение. Кроме него еще есть 8 других музыкальных, то есть итого 9. Сейчас пересчитаем. Да, 9. Это я на сайте посмотрел. Все слушай на сайте бесплатно, без ограничений, конечно же, и в приложении Radio Hub, само собой. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Все буду ставить для вас я утром уикенда. Меня зовут Денис Романов. Буду ставить Marshmello и Portugal The Man. Их работу Phoenix, также John Summit и Crystallized. Все это впереди.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 600 156 837.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
4: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
5: С днем города, любимый Ростов-на-Дону. В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103 783 204 8605. Категория 6+.
6: Мама, папа, лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
7: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского 23А.
8: Готовы к грандиозным предложениям? Встречайте дни продаж Амода и Джейку в Триа Моторс на Текучева 350А. Только сейчас специальные предложения на яркие технологичные автомобили Амода и Джейку. А при обмене вашего автомобиля по программе Трейдин особые условия. Не откладывайте мечту на потом. Количество автомобилей ограничено. Амода и Джейку. Триа Моторс. Ростов-на-Дону. Текучева 350А. Телефон 300-90-14.
9: Премьера СТС.
10: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
11: Ты у меня ствол украл.
10: Молчи давай.
9: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
13: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Богдан Медведикян, он мир, румынская дэнс-поп-звезда. Звезда, которая приедет к нам в Россию 25 сентября в Москву в ВК-стадиум на живой завтрак с бригадой У, между прочим. Там, конечно, есть и другие герои, есть Айова, Тима Белорусских, Звонки, Лирик и так далее. Так что обязательно приходи к нам. И, конечно, если дома, в работе и так далее не сможешь приехать, но всякое бывает, послушай, посмотри europaplus.ru или здесь у нас в прямом эфире все это можно сделать. А если надумаешь приехать, то знай, что вход абсолютно свободный. Так что мы тебя ждем. Еще ждем Тедди Суимса, его историю Mr. Know It All. Послушаем ее скоро здесь, на Европе Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: В Ростове, по данным Яндекс.Погоды, сегодня малооблачно. Ветер северо-восточного направления 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
5: Высотаремстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаремстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаремстрой».
6: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс». Семейная комедия «Приключения. Хитрый койот».
7: Где здесь набирают обнаженных натурщиков?
6: Возрастное ограничение 12+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990.

0: Это команда Cat's Eye, работа Animal на Европе Плюс. Невероятно стильный girls band, я вам скажу. Вторая работа, вторая сделана со вкусом. Мы такое любим. Больше хитов, больше музыки, больше красивых, потрясающих, талантливых женщин. Впереди на Европе Плюс будет Нелли Фуртадо, ее работа Say It Right. Будет Рэй и Where Is My Husband. Классная тоже тема. Джазовая поп, джаз-поп такой стильный. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.
1: Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеет ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
2: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.

0: Акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
3: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Включишь микрофон когда-то или нет?
1: А я сделал это.
0: Ой, молодец.
1: А я сделал это.
0: Нелли Фуртадо и Тимберлен и Макс Филин. Все здесь, ребята, все здесь.
1: Мне нравится, что ты зачислил меня в эту компанию.
0: Да я случайно. Просто точку надо было поставить.
1: Откуда ты узнал, что у нас есть дуэт? Нелли Фуртадо, это уже... Мы тебя не возьмем в фит.
0: Ну и ладно.
1: Но мы тебя можем оставить просто музыку слушать.
0: Оставим.
1: Хорошо. Дальше у нас будем слушать лирика. Будет Дом Долла и Кит Кади, а еще Кевин Харрис.
2: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают. Ain't no

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Идем дальше. В столице полдень.

0: to you. Еще скоро здесь Сара Коннор и Natural, Биби Рекс и Дэвид Гетта. И я, Макс Филин, тоже буду. Всем классного уикенда вместе с Европой Плюс.
1: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 656 837.
2: 25 сентября в 19.00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
3: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
4: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
5: Все обещают комфорт. Мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: С днем города, любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
8: Это новый вызов.
7: Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
8: Это новый вызов.
9: По субботам в 17.00. Категория 16+.
10: Больше хитов.
11: Больше музыки.
12: FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Stevie Rex, David Guetta, Sad Girls. Какие-то Sad Girls, незнакомые нам. Это почему эти девочки были немного sad? Потому что у них живого завтрака не было. Но сейчас...

0: с новинкой «Примадонна», и будет он by India. Спектакль.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно и до плюс 22 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Реклама. Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский, дом 43, корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
4: Высота «Римстрой» продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
5: «Джунгли-Сити» празднует первый день рождения и приглашает всех.
6: Ура! А подарки будут?
5: Еще бы! Айпад, гироскутер и другие призы. «Алиса и шляпник», шоу для взрослых и детей. Праздничный торт 27 сентября с 12:00 в «Джунгли-Сити». ТРЦ «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17.
7: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны.
8: Битва поколений на Муз-ТВ.
9: Это новый вызов.
7: На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа.
9: Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
10: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. В эту субботу в 17:00. Категория 16+.
11: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей при сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор.

0: Это было промо. Полный масштабный спектакль от Баинди вы поймаете на живом завтраке с бригадой У. Это 25 сентября можно сделать в ВК-стадиум. Приходите, смотрите этот спектакль от Баинди. И там будет не только Баинди, много других артистов. Тима Белорусский, Богдан Медведев, Звонкий, Айова и, конечно, главный герой вашего утра Белла Вики. Больше подробностей на europaplus.ru. Пока же у нас впереди приятная муз-встреча с сэром Бон Джови, It's My Life, и через пару минут Naked The Portugal The Man. This is Clyde.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Да, да, я тут.
3: Ты завтракаешь по утрам?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
2: Послушать.
3: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
2: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
3: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили, сырники!
3: Да, да, это сложная битва.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты. Т-банк.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
11: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
12: Возрастное ограничение 13+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Премьера СТС.
2: Я твой учитель. Запоминай.
3: Воровать — это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
2: Молчи давай.
1: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Теперь

0: Бизнесу быть. .банк.
1: АО .ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
1: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс.

0: Бон Джови здесь в финале этого часа на Европе Плюс. Могло ли что-то лучшее с нами случиться? Я думаю, вряд ли. Ну, конечно, вряд ли. Это же Бон Джови. Это гимн жизни и свободы. Прекрасная. It's my life. Здесь на Европе Плюс. Дальше больше хитов и больше музыки. Все, что вы любите и все, что умеет радиостанция номер один в России в части следующем. Всем welcome.
1: Европа Плюс. Урбан. То, что хочется слушать.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Столица 13 часов.

0: Нептуник, а здесь на Европе Плюс. Давайте так решим, если вам кто-то сегодня предлагает что-то хорошее, то никаких вот этих what if, да, вот этих каких-то если. Если кто-то вам сегодня предлагает классно провести время, отдохнуть, с пользой для души и тела, только да, только соглашаемся 100%. И делаем это вместе с лучшими хитами здесь на Европе Плюс. Через пару минут поймаем музыканта Звонкова, поймаем мы его также и на живом завтраке с бригадой у 25 сентября в ВК-стадиум. Вы тоже можете пойматься, приходите, там будет круто. Больше подробностей на сайте europaplus.ru. Пока ждем Звонкова впереди, также будет Темпер Сити и Сидерленд. Ту-ту-ту-ру.
1: Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 656 837.
2: Нужен эвакуатор? Звони 300 ровно 2020.
3: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то батарейка.
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: С днем города! Любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
7: Готовы к грандиозным предложениям? Встречайте дни продаж «Амода» и «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучева 350А. Только сейчас специальные предложения на яркие технологичные автомобили «Амода» и «Джейку». А при обмене вашего автомобиля по программе «Трейдин» особые условия. Не откладывайте мечту на потом. Количество автомобилей ограничено. «Амода» и «Джейку». «Триа Моторс». Ростов-на-Дону, Текучева 350А. Телефон 300 ровно 9014.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
9: Погнали!
8: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
10: Хотите, чтобы вашу рекламу увидели?
11: Да!
10: Чтобы запомнили?
11: Да!
10: Чтобы реклама работала, тогда ее должно быть видно. Разместите рекламу на цифровых экранах «Горизонт АДВ» и получите еще 2 экрана в подарок. «Горизонт АДВ». Видно, значит работает. Звоните 270-90-90.
12: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
13: europaplus.ru. Раздел «Контакты».

0: Всегда пою эту песню, когда ударяюсь пальцем о табурет. Или о чем-то так. Self-Away. Это Tempo City. Классные ребята, на самом деле. Трио, музыкальный проект продюсеров, которые решили выйти из тени и сделать что-то классное, и у них все получилось. У вас все тоже получится. Из тени надо выбираться. Куда выбираться, прямо сейчас расскажет Игорь Акулов. В Афише встречайте.
1: Афиша. На Европе Плюс.
2: Макс, привет, всем добрый день. На больших экранах картина «Как Иван в сказку попал» режиссера Алексея Нужного, автора «Бременских музыкантов». В центре сюжета мальчик Иван Добрынин, который не ладит с родителями и пренебрегает учебой, а русские сказки предпочитает комиксам. Однажды Иван попадает в волшебный сундук и перемещается в сказочный мир, где ему предстоит спасти от забвения царевну лягушку, Илью Муромца, Бабу-Ягу и других известных героев. Ну а в качестве решения проблемы Иван первым делом предлагает персонажам примерить образы зарубежных супергероев Человека-паука, Росомахи и Железного человека. В гостином дворе сегодня проходит фестиваль «Спортленд» с более чем 100 активностями для детей и взрослых. В программе спортивные игры, эстафеты, мастер-классы, викторины, квесты и встречи с известными спортсменами. На главной сцене выступят амбассадоры проекта, среди которых гимнаст Артур Далалаян, фехтовальщица София Великая, олимпийская чемпионка Светлана Журова и синхронистка Мария Киселева, а также лыжник Александр Панжинский, боксер Денис Лебедев. Для семей подготовят маршрут «Спорт как игра» с более чем 10 станциями и физическими испытаниями. Музей транспорта Москвы открылся в отреставрированном гараже Константина Мельникова на Рязанской улице. В постоянной экспозиции рассказывают, как менялись Москва и ее транспорт от первых трамваев и иконки до метро и автомобилей. На двух этажах собрали 53 транспортных экспоната, исторические артефакты, макеты и интерактивные симуляторы. Здесь можно увидеть старинный вагон метро, виртуально прокатиться на первом московском автобусе и самостоятельно собрать двигатель «Москвича 412». Ну а в комплексе также работают и детский центр, автолаборатория, библиотека, кафе и зеленый двор. И Пушкинский музей впервые обратился к теме российского буддизма и запустил грандиозный проект, который называется «Алмазная колесница». Прежде настолько крупных выставок об этой традиционной культуре никогда не проводили. Более 600 редкостей превратили в масштабную панораму буддийской культуры. Среди экспонатов скульптуры, чудом спасенные от переплавки на Уральском заводе, рукописи, музыкальные инструменты, амулеты, ритуальные костюмы. Ну а главный магнит выставки — это бурятская святыня, единственная в мире столь полная авторская копия атласа тибетской медицины конца 19 века. На этом пока все. Наслаждайтесь выходными по полной. Далее на Европе Плюс Макс Филин. Больше хитов и больше музыки.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс, погода сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачная до плюс 22 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Почему сразу сам топай?
4: Потому что топать совсем чуть-чуть. Мы только за угол завернули. Вот же твой садик. Видишь воспитательницу в окошке? Давай, бегом. Я пойду твою сестру в школу отведу.
5: Жилой комплекс «Движение 61». Социальная инфраструктура в пределах квартала. Звоните. Звездочка 19-00.
6: Ростов-на-Дону. Застройщик ОАЭ за 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
7: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
8: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Платите карты Озон банка и верните себе до 100%

0: Раздаете, новый забираете, машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Хиты самых разных стилей. Все хиты на одном радио.

0: куда бы ты ни шел, солнце будет всегда где-то рядом с тобой. Главное, чтобы солнце было и в голове, и в душе. Правильно. Через пару минут с нами Миша Миллер и Алекс Уэлле. Бам-бам. Будет также Gym Class Heroes впереди.
1: Реклама. Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
3: Пароль ВТБ для бизнеса.
4: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
5: А второе?
4: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар «Манго» или сок «Гранатовый Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Если нравится, вы знаете, что делать. Голосуйте за ребят на нашем сайте europaplus.ru. Кто знает, возможно, им удастся забраться на вершину нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Это мы узнаем уже в следующий раз на следующей неделе. Пока же продолжим отдыхать. Впереди Тедди Свинс, он же мистер Know It All. Через пару минут еще впереди Дивак и Cheat Code Rain Bloom.
1: Реклама. 25 сентября в 19:00 только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная «Ночь пожирателей рекламы 2026». Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ру. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
2: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
3: Джунгли Сити празднует первый день рождения и приглашает всех.
4: Ура! А подарки будут?
3: Еще бы! Айпад, гироскутер и другие призы. Алиса и шляпник. Шоу для взрослых и детей. Праздничный торт. 27 сентября с 12:00 в Джунгли Сити. ТРЦ Рио. Проспект Михаила Нагибина, 17.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
6: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
7: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
6: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
8: Мой сын никуда не поедет от меня.
6: На телеканале «Ю».
9: Для зрителей старше 16 лет.
10: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020, эвакуатор круглосуточно.
11: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы. Продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. Проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
1: Больше хитов. Больше музыки.
12: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: полезно замедлиться, иногда ускориться, а когда как, надо самим решать. Как чувствуете, так и делайте. Но главное, делайте это в компании лучших хитов этой планеты. Это точно самый верный рецепт. Дальше здесь, на Европе Плюс, больше хитов и больше музыки. «Поймай медузу», «Don't wanna go home», гимн всех тусовок, будет также «Lost Frequencies». А еще группа «Айова», их супер-бенгер этого года «Мы», который мы, скорее всего, услышим на живом завтраке с бригадой «У». Да, будет и «Айова», будьте вы тоже в ВК «Стадиум» 25 сентября. Больше инфы на сайте europaplus.ru.
1: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
2: Я Маша. Из сказки «Маша и медведь».
3: Будешь Росомаша.
1: Приключения, как Иван в сказку попал.
4: Ваша вселенная устарела. Но в мире уже очень много всего. Комиксы, аниме, нейронки.
1: Возрастное ограничение 6+. Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», 3-й этаж. Улица Малиновского, 25.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного «Форда».
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. «Форд. Возвращение легенды». Новый сезон сегодня в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
5: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
10: Клиентов все меньше. Интернет не работает. Средний чек падает. Вы можете что-то с этим сделать. Разместите рекламу в лифтах от Русмедиа рядом с вашим офисом или магазином по спеццене. Платите только за реальную аудиторию. Звоните 8-903-436-78-17. Русмедиа. Реклама в лифтах работает всегда.
11: С днем города! Любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупке от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
12: А у нас большой матрас, а у вас?
13: А у нас большой комод, вот.
14: А у нас кровать и кресло, кухня, гардероб совместно, стол и стулья, два дивана, пуф, софа, все идеально.
15: Как мы рады!
16: Как я рад!
17: А помог нам «Мебельград».
18: «Мебельград», Ростов-на-Дону, Малиновского, 23А.
19: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. «Роджер». Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. «Роджер». Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
1: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко. Мы

что еще? Еще здесь, на Европе Плюс, ближайшие полчаса One Republic и Alesso. Будет также Offenbach и Богдан Медведев, с которым скоро встретимся здесь, в столице, на живом завтраке с бригадой У 25 сентября.

0: Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов». 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили «Джетур» внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер «Джетур Т1» и кроссовер повышенной проходимости «Джетур Т2». Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. «Джетур Т-серия» с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Европаплюс.ру.
3: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. Дальше только хиты.

0: Дальше здесь больше хитов и больше музыки на Европе Плюс. Поймаем Айфи, Дэвида Гетта, Supernova Love. Будет также The Chainsmokers и Coldplay, Something Just Like This. А еще впереди Айфи, Meet Me in the Dark.
1: Сломалась. 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
2: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
3: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products ООО «Озонбанк».
4: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Европа+.ру.
8: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
7: Заходи на европа+.ру и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
8: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Let me forget you. Да, иногда полезно кого-то устранить из своей головы. Там нужно оставлять место только для самых приятных, красивых вещей и не вещей в вашей жизни. И, конечно, оставить большое пространство для классной музыки, которую дальше здесь поставим для тебя на Европе Плюс. Find My Fast Boy и Music Sounds. Чуть раньше здесь Джеймс Хайп и Ким Петрас Drums. Будет еще Another 54 Ultra и Звонки, которого 25 сентября мы услышим на живом завтраке с бригадой У.
1: Реклама.
2: В эфире новости.
3: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
4: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж Неферта. Брать на декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Огранит 325 619 600 156 837.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в Батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то Батарейка.
9: С днем города, любимый Ростов-на-Дону. В честь праздника Лента дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте Лента на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103-783-204-86-05. Категория 6+.
10: Готовы к грандиозным предложениям? Встречайте дни продаж Амода и Джейку в Триа Моторс на Текучева 350А. Только сейчас специальные предложения на яркие технологичные автомобили Амода и Джейку. А при обмене вашего автомобиля по программе Трейдин особые условия. Не откладывайте мечту на потом. Количество автомобилей ограничено. Амода Джейку. Триа Моторс. Ростов-на-Дону. Текучева 350А. Телефон 300-90-14.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Привет, Европа Плюс, с вами Свонги. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра, ВК-стадиум, вход свободный.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Салют всем мальчишкам и девчонкам с плеером. Дальше только больше. Больше хитов и музыки. Поймаем Примадонну. Новинку от

0: чуть ближе. Здесь прекрасная Кэллири Джексон и Call Me Maybe. Через пару минут One Republic, Give Me Thumbs In. Встретим также в эти полчаса Альберта Брайта, Эйву Макс и Шакиру.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Тона позвонил. Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай. А можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто. Нет.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
2: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте lemanapro.com.
3: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили «G-Tour» внедорожной серии «Т» помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер «G-Tour Т1» и кроссовер повышенной проходимости «G-Tour Т2». Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
6: Если беспокоят отеки, есть капли «Лимфомиазот».
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
8: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
7: Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
11: В этом весь Т.
10: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
13: Возрастное ограничение 13+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
15: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
16: Дальше только

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.

0: любви Примадонна, о любви. Это команда Two Colors, только что на Европе Плюс, с классной новинкой Примадонна. У нас есть и Мадонна, и Примадонна на Европе Плюс. Все на своих местах, все здесь, все с нами. Дальше еще больше хитов и больше музыки. Забавная песенка Fever Dream от Алекса Уоррена. Встретим также Тейт, Чорч, а еще впереди классный дуэт. Это Биби Рекс и Дэвид Гетта. Меня зовут Макс Филин. Где бы вы сейчас ни оказались, вы возвращаетесь с дачи, или, может быть, вы едете на дачу, или, может быть, вы просто никуда не ездили, вы просто отдыхаете. Вам классного завершения этого уикенда в компании Европа Плюс и лучших хитов этой планеты.
1: Реклама. АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроне 325 619 666 837.
2: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
3: Когда я говорю о качестве, надежности и преданности, мощной и бесперебойной работе, я имею в виду его. Роджер. Аккумулятор, который не нуждается в представлении. Уникальная гарантия. 4 года. Роджер. Аккумулятор, которому я доверяю. Представлен в торгово-сервисной сети «Батарейка».
4: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
5: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.ру. Дом.рф. Рассрочка, застройщика с первоначальным взносом от 50%. Удорожания нет. Ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
6: С днем города! Любимый Ростов-на-Дону! В честь праздника «Лента» дарит скидку 15% на покупки от 2500 рублей в гипермаркетах и с доставкой по промокоду «Люблю Ростов». Акция действует с 17 по 20 сентября. Промокод действует один раз по карте «Лента» на неакционные товары. Скидки не суммируются. Максимальный размер скидки 800 рублей. ООО «Лента», город Санкт-Петербург, улица Савушкина, дом 112, литера Б. ОГРН 103 783 204 8605. Категория 6+.
7: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
8: Вот это номер, а! Свекровь делает предложение, я в шоке.
7: Комедия «Между нами девочками».
9: Что это за слово вообще, свекровь? Кровь пьет.
7: Возрастное ограничение 18+. Кинотеатр «Феникс», ТРЦ «Золотой Вавилон», 3 этаж, улица Малиновского, 25.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Больше хитов. Больше музыки. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: если я не твоя невеста. Все это будет обязательно. Больше подробностей на сайте europaplus.ru и ждем вас в ВК Стадиум 25 сентября. Пока же впереди здесь The Second Voice и участник живого завтрака с бригадой у Тима Белорусских.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно и до плюс 22 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
5: Погнали!
4: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
6: Рекламная кампания «Русмедиа» ищет менеджеров по продажам. Официальное оформление и белая зарплата от 50 тысяч рублей гарантированы. Присоединяйся к команде профессионалов. Заходи на сайт rusdefismedia.pro. Выбирай вакансию. «Русмедиа» – твой путь к успеху.
4: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня стукал.
7: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
10: «Джунгли Сити» празднует первый день рождения и приглашает всех.
11: Ура! А подарки будут?
10: Еще бы! iPad, гироскутер и другие призы. «Алиса и шляпник», шоу для взрослых и детей, праздничный торт. 27 сентября с 12.00 в «Джунгли Сити». ТРЦ «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: договоримся, это уже вполне себе неплохой вариант, если вам светит свет светофора, особенно если это зеленый свет светофора. Да, Тима Белорусских прямо сейчас на радиостанции номер один России. И знаю точно, вам светит встретиться с Тимой лично на живом завтраке с бригадой У в ВК-стадиум 7-25 сентября к 7 утра по Москве. Подтягивайтесь, там же будут и мысли от Тимы Белорусских.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Да, да, я тут.
3: Ты завтракаешь по утрам?
2: Ну, по-разному. Стараюсь позавтракать.
4: Правильно.
2: И вас послушать.
3: Позавтракать и стараешься нас послушать. А что бы ты выбрала, позавтракать или нас послушать?
4: Что ты любишь больше, нас или еду?
2: Ну, без вас мы не обходимся каждое утро.
3: В отличие от еды. Спасибо!
4: Мы победили сырники!
3: Да, да, это сложная битва.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
6: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 миллилитров. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
9: Реклама. ООО «Лиманлит. Россия». Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
15: 9 музыкальных потоков самых разных стилей, подкасты любимых чартов и шоу.
14: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: играть, ну, что-то похожее. На аккордеоне, может быть, на гармошке. Не отказывайте себе ни в чем. Если захотелось что-то, надо пробовать. Надо делать. А дальше здесь, на Европе Плюс, конечно, больше хитов и больше музыки. А еще то, что вы любите. Шоу Weekend Star, Александр Генерозов и те, кто интересен вам в следующие 60 минут.
1: Европа Плюс, кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Радиоplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 17:00. Европа Плюс.
1: Weekend Star.
0: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс.
2: Сегодня с нами на Европе Плюс вечер проводит талантливая, яркая, узнаваемая актриса театра и кино. В ее портфолио такие разные работы, как Лада Голд, Роднина, Столыпин, Настрия Этыч. Мы не касаемся театра. Рад представить всем Стася Милославская. Стася, добрый вечер. Всем привет.
3: Добрый вечер. Добрый вечер. Всегда с замиранием сердца слушаю, когда произносят и начинают перечислять мои работы. Вот. Потому что, во-первых, первая мысль: о боже, это все я. Второе, тут, конечно, есть некоторые неточности, потому что вот есть не самые лучшие работы, вы называете. Вот. Mm-hmm. Есть у меня более известные такие фильмы, как «Стрельцов», такие фильмы, как «Бык» с Юрой Борисовым и разное другое. Вот.
2: Просто, ну,
3: как бы такие фильмы, как «Роднина», там я там появилась один раз, это даже бессмысленно обсуждать. Я там как бы просто гостевой, как сказать, я не знаю.
2: Короче, стартуем с выговора, да. Вот.
3: Пожалуйста.
2: Давай лучше зафиксируем сейчас волшебный момент. «Бархатная осень». Неделю назад стартовал сезон в театре Ермолова. Тут еще подступает премьера, «Трудный ребенок». Триумф? Или немножко все это с привкусом пепла?
3: Да, ну, наверное, это безусловно триумф, но я уже, наверное, к этому так не отношусь. Это просто часть работы. Это моя жизнь, вот она такая. Иногда премии, иногда бессонные ночи, ранние подъемы, усталость. А вот иногда вот какие-то приятные бонусы в виде премьер, походов на радио, театральные премии и прочее. Потому что про нас артистов думают, что мы только ходим на премьеры, и у нас премии, премьеры, вот этот весь люкс, вот эта вся роскошь. Нет. В грязи, не спавшие, забывшие про сон, то скорее вот это 90% актерской профессии.
2: Сентябрь вообще самый жесткий месяц у актеров. Это я так просто предполагаю, потому что вот и у тебя как и театр, и кино, да, у тебя вроде бы стык и сезон театральный, да, начинается, и тут же вроде по идее там надо доснять скорее, пока погода
3: обычно
2: позволяет.
3: Обычно так, вы все правильно говорите, но это осень какая-то другая, я сижу без работы.
2: Ладно.
3: Я сижу без работы, у меня нету даже проб. Ну, то есть обычно я привыкла, что летом у меня большое количество проб, и, наверное, в начале лета я уже знаю, что я буду делать осенью. То есть какой-то горизонт планирования хотя бы есть. То сейчас у меня просто голяк.
2: Играет тревожная музыка.
3: Немножко, да. Честно говоря, тревожно, потому что я привыкла, что осень — это такой горячий сезон для всех кинематографистов. То есть мы снимаем, доснимаем лето, снимаем осенние проекты и так далее, потому что натура нужна какая-то красивая, пока не наступили холод и дождь, и серость. Вот. В этом году нету ничего. Я всех своих коллег опрашиваю: а ты работаешь? И как-то,
2: и
3: честно говоря,
2: работают,
3: нет, не все. Очень много артистов не работают. Вот. Поэтому
2: но
3: это
2: надо
3: осень какая-то.
2: Нервы на все это, чтобы как-то вот.
3: Ну, нас сразу с института, наверное, к этому, не наверное, к этому готовили, что профессия нестабильная, профессия, требующая времени. Профессия, требующая ждать утверждения, ждать проб, ждать выхода на площадку. Профессия зависимая, поэтому меня это не удивляет. Немножечко тревожит, безусловно. Вот. Работать я люблю, проекты интересные мне, конечно же, хочется, но пока этого нет, поэтому я в режиме ожидания.
2: Итак, с нами сегодня Стася Милославская. Поговорим с ней и о театре, и о кино, и о трудном ребенке, который скоро-скоро стартует. Скоро продолжим на Европе Плюс.
1: Weekend Star.
0: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс.

0: Анна, Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Хватает любви, хватает хейта, куда без него. Главное, хватает ролей. Или не хватает, вот как вы так что выяснили, да. Стась Милославская на Европе Плюс. У тебя, знаешь, что классно? У тебя в ролях, у тебя хороший такой актерский диапазон.
3: Спасибо.
2: Но как это приходит, диапазон? Просто интересно, это тебе доверяют немножко больше реализовать? Или ты сама берешь своего персонажа?
3: Я думаю, что я сама просто взрослею, меняю. В жизни происходят разные события, которые определенно накладывают какой-то отпечаток, то есть вот. Да и просто, мне кажется, это просто про взросление, и мой багаж, он растет, и, соответственно, я могу больше предложить индустрии, я могу больше предложить, могу больше вложить в свои роли чего-то, ну, то есть, мне кажется, что вот такое.
2: И тем не менее, все-таки, да, скорее... Вот эта вот роль, мне просто, я не актер, мне непонятно, да? Вот у тебя персонаж, в котором говорят, вот тут у него уже серьезная глубина, да?
3: Да.
2: Это сразу
3: но
2: это, на уровне еще сценария
3: попадает. Только, это не только от меня зависит. Иногда
2: конечно.
3: Есть роли, где есть куда развернуться, где можно показать весь этот диапазон, а где-то нельзя.
2: Ну,
3: где-то нельзя.
2: Так,
3: поэтому
2: да.
3: Это, конечно же, зависит в первую очередь от сценария предложенного, безусловно. Mm-hmm.
2: Но есть ведь и актеры, которые достаточно неплохо там себя чувствуют и в каком-то, условно говоря, узком диапазоне, ну, там, Стэтхэм или Рейнольдс, да, и ничего, и комфортно.
3: Ну, за других не скажу, мне комфортно в любом жанре, и я люблю и комедии, где понятно, что не показать свои драматические там какие-то скиллы, да, вот.
2: Не так, показать.
3: Ну, где-то может и показать, но не в таком формате, не в таком, как бы, большом объеме. Вот. И так же, как люблю и драматические роли, где, наоборот, можно и пострадать, и покричать, и поплакать, и вообще разойтись. Смотря что людям нужно. Кому-то не нужны эти широкие эмоции и вот эти амплитуды. Не нужны. Кому-то нужен шептальный реализм. А кому-то, наоборот, нужно, чтобы ты существовал на пределе своих возможностей, чтобы, вот, чтобы вены вздувались, чтобы слезы брызгали из глаз, и слюни, и сопли, и все на свете. Тут
2: какой
3: зависит от режиссера.
2: Шептальный реализм?
3: Ну да, это у нас такое понятие в театре, если вот это немножечко так вот разговаривается, непонятно, что немножечко шептальный реализм, как бы чуть-чуть вот так вот.
2: Ну, мне кажется, злоупотребляют немножко сейчас, кстати говоря,
3: есть такое, современное
2: да, кино
3: чтобы
2: все, наше.
3: А-ля
2: вот
3: как бы прикрывает это всем, что типа мы органично разговариваем. Что как бы как мы общаемся так же, как люди разговаривают в жизни. Но да. Я никогда в жизни так разговариваю. Я разговариваю, вы видите, да. Как наши слушатели нас не видят, да поверьте на слово, разговаривая достаточно эмоционально, жестикулирую и так далее. Вот. Поэтому мне этот шептальный реализм вообще не интересен.
2: Он меня, впрочем, приводит к тому,
3: ни в жизни, ни в кино.
2: Он не только в России, да, я знаю, что просто есть такая тенденция, что люди стали смотреть сериалы на языке на своем языке, включая субтитры еще, да, потому что иногда сложно разбирать, что говорят актеры, и это пошло с платформ, да, то есть люди включают, и я иногда тоже вот так делаю.
3: Да, есть такое, бывает, да.
2: Вот, но ты не такая.
3: Нет. Я такая только, если меня попросят такой быть, это другой вопрос, как бы. Если мне скажут, что надо, ну, надо, значит, надо, я исполнитель, исполняю.
2: А сама подумаешь, а зачем? Ну, ладно.
3: Ну, как, это за режиссер, режиссер главный.
2: Напомню всем, с нами сегодня Стася Милославская. Вернемся через минуту-другую на Европе+. Плюс.
0: Александр Генерозов и друзья Европы+. Плюс.
1: Шоу «Weekend Star».

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Актриса театра, кино, сериалов Стася Милославская на Европе Плюс. И прямо завтра тебя, вот ты говорил, мало ролей, а зато какая в трудном ребенке на СТС в 20:00. И я обратил внимание, что ты в этом проекте сразу с двумя Макарами. То есть один это персонаж, маленький, собственно, да. Есть трудный ребенок, другой тоже крошка Макар такой, да, да. Илья Макаров. Кто там вообще еще из таких вот актеров, которые для тебя показались любопытными именно в преломлении этого сериала?
3: Я начну, наверное, с нашего главного героя, с замечательного питерского артиста Гены Блинова, который играет у нас главную роль, вот футболиста Фила, который же не только футболист, но и репетитор по истории. Вот, Гена потрясающий театральный артист, и какой-то он зверек. Ну, то есть он еще не известен пока широкому зрителю, да, да, хотя да. Я думаю, что это, конечно же, вопрос времени. Вот. Но Гена обладатель какой-то уникальной мимики, психофизики, какой-то он очень интересный, он очень другой, не попсовый, вот такой он.
2: А вот. Для театральных, вот сугубо театральных таких или в большей степени театральных актеров это всегда шанс на какой-то другой уровень уйти, да? То есть, ну, вот тебя узнали в одном сериале, да, например, и дальше. Или не все просто стараются совершить какой-то фазовый переход?
3: Нет, не все, не все. Тут вопрос, наверное, интересно им это или нет. Вот, поэтому попробовать что-то новое. Скорее, мне кажется, это ими движет. Но тут я не берусь утверждать за других людей. Mm-hmm. Это лишь предположение.
2: А, знаешь, я почитал в описаниях сериала, собственно, да, люди легко найдут референсы к «Курьеру», к ДМБ, да, да, да, да, а правильно. Это хорошо? Не знаю, как-то меня почему-то это смутило.
3: Так же, вот это... мне кажется, что вся жизнь сплошная референс. Мне кажется, мы все на кого-то или на что-то ориентируемся, чем-то или кем-то вдохновляемся. Дальше не обязательно, что мы берем и просто присваиваем себе это. Мы это обрабатываем, как-то видоизменяем и уже присваиваем себе что-то новое. То есть, ну, не знаю, мне кажется, это и в музыке, и в моде, и в кино, и в изобразительном искусстве. Везде все это сплошные референсы. И в этом нету, мне кажется, никакой вторичности. Нету желания повторить и что-то еще. Скорее, просто вдохновиться отовсюду что-то, где-то вот так вот, чуть-чуть вот так вот повыцеплять и дальше создать что-то свое. Мне кажется, что это здорово.
2: Ну, с музыкой ты меня поймала, потому что, да, конечно, ну,
3: и музыка, и кино цитируется все, поэтому не вижу в этом ничего плохого. Плохо просто брать и переснимать. Не привнося что-то новое в это. Вот это плохо. Мы таким не занимались.
2: Но в итоге «Трудный ребенок» это что? Это черная комедия? Это...
3: Мы сами не знаем.
2: Не то ситком.
3: Есть, не ситком ни разу. Ни комедия, ни драмеди, ни драма. То есть это правда какой-то фарш из всего. Другой вопрос, там, плохо это и хорошо, нравится, не нравится, это уже все субъективно. Но то, что это точно вызовет какие-то эмоции, неважно, положительные, отрицательные, это 100%. Равнодушным не останется никто. Может быть, нас будут очень много ругать. Мы к этому тоже готовы, и это тоже круто. Это тоже круто. Если из 100 человек двум понравится, это уже успех.
2: Заглядывайте в подкасты, слушайте и читайте Weekend Star на сайте Европа Плюс. С нами сегодня Стася Милославская, мы скоро продолжим.
0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
4: АКБ на все. Это надежные аккумуляторы для любой техники. АКБ на все. Это известные бренды и гарантия до 5 лет. АКБ на все. Это честные цены и бесплатная диагностика. А если нет времени заехать в АКБ на все, доставим и установим бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИП Каменюкин ИЮ. Угроник 325 619 656 837.
5: 25 сентября в 19:00. Только в кинотеатре «Горизонт Cinema and Emotion». Легендарная ночь пожирателей рекламы 2026. Более 4 часов лучших рекламных роликов со всего мира. Большая развлекательная программа и специальная подборка рекламы, созданная с помощью искусственного интеллекта. Успей купить билеты на горизонтcinema.ru. 18+. ООО «Кинокасса». ОГРН 113-673-300-7520. Город Москва.
6: Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
8: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
9: Не завелась? 300 ровно, 20-20. Эвакуатор круглосуточно.
10: Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
11: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Александром Генерозовым на Европе Плюс.
1: Творческая семья, творческая получилась и дочка Стася Милославская на Европе Плюс. Ну, у тебя, поздравляем тебя, новый семейный статус. Ты после своего дня рождения вышла замуж. Но, знаешь, я вот задумался, а что для тебя сейчас вообще семья? Потому что действительно вот не совсем понятно, для чего вот сейчас люди оформляют именно семейные союзы. Я не в плане там личных, а вот как ты это видишь?
2: Как я партнерка. Это вижу? Да классно же найти себе лучшего друга, с которым тебе классно вместе путешествовать, вместе готовить, вместе смотреть кино, вместе для себя открывать что-то новое. Просто классно найти себе такого человека, с которым тебе комфортно, с которым вы понимаете друг друга. Вот, и...
1: Ну, то есть ты такие гамлетовские вопросы не ставишь при этом, да? А что из себя представляет наша семья,
2: Егор? Зачем? Нет, главное, чтобы было хорошо друг с другом. Я для себя это сформулировала так. Знаете, мне не нравится, когда кто-то в отношениях один из партнеров говорит, что мне вот без тебя плохо, мне без него так плохо. Мне кажется, что нужно чуть-чуть тут поменять, что мне без тебя хорошо, но с тобой мне еще лучше. И вот мне кажется, вот это самое важное, что...
1: Хороший лайфхак, кстати,
2: самое говоря. Важное, что есть в отношениях, на чем они должны строиться. Что двум людям, любящим друг друга, по отдельности должно быть хорошо. Они должны быть самодостаточными, у них должны быть свои интересы, работа, карьера, неважно, хобби, друзья и так далее. Им должно быть хорошо по отдельности, но друг с другом им должно быть еще лучше. И вот это, мне кажется, здоровые, классные отношения современные. Вот на этом они должны строиться.
1: Ну, у тебя до этого с футболом были отношения такие на уровне роли жены футболиста, да?
2: У меня 3 футбольных проекта. Это вообще как? Ну, ладно, 2 прям футбольных. Мое первое кино, фильм «Коробка». Дальше, конечно же, фильм «Стрельцов». И вот, собственно, и вот теперь жизнь.
1: И теперь ты тоже, ты вынуждена, наверное, как-то неизбежно слушать рассказы о клубной
2: мне
1: жизни.
2: Мне интересно.
1: Да?
2: Вы знаете, я сама задаю много вопросов. Я поняла, что как бы мне футбол интересен постольку поскольку, конечно же. Но для себя сформулировала, что интересно смотреть футбол только тогда, когда есть за кем наблюдать. Вот. Так, конечно.
1: Ну, фан-айди оформила себе, ходишь иногда так.
2: Мне он пока не нужен, но хожу.
1: А, так, ты на VIP-трибунах, да, там.
2: Ну, типа того, да.
1: Ты москвичка, возможно, уже даже больше, чем в 2 поколениях, потому что родители твои москвичи.
2: Папа говорит, что в 3-м. Вот с детства он мне это сказал, я запомнила. Да. Что ты москвичка в 3-м поколении.
1: И вместе с тобой штурмует кинематограф масса прекрасных региональных актеров, актрис. Нет ли сложностей вот в коммуникации?
2: Никогда не было.
1: Такого немножко, да, вот отчуждение.
2: Отчуждение или, наоборот, в плане, что я себя должна как-то неловко чувствовать в своем родном городе, что я тут чужая, и мне тут не рады? Или не, в каком плане?
1: Не в плане, что от тебя отторгают.
2: Или что, наоборот, ко мне отношение, что я москвичка, типа...
1: Ну, можно так сказать.
2: Ну, вы знаете, про меня говорили, что я москвичка с очень таким провинциальным запалом. Я из обычной семьи росла в Медведково. Ну, то есть, чего мне быть? Я не родилась золотой ложкой во рту. Вот. Мы это обычная среднестатистическая семья. Вот, как бы. И так далее. Ну,
1: короче, поэтому... это разделение ты.
2: Я думаю, что
1: ты
2: москвич, да, москвич, такой, да. Москвичу рознь. Вот. Я же не с Хамовников. И то, как бы, не умоляю ни в коем случае жителей Хамовников или еще где-то тоже. Это все очень индивидуально.
1: Есть просто в районе Хамовники. Моему дому 180 лет.
2: Ну, да.
1: Послушаем классную музыку, подкинем. Потом быстрых вопросов отвечать будет Стася Милославская. Не пропустите самое интересное.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе. С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Ее зовут Стася Милославская. Это не актерский псевдоним, а настоящая фамилия. И она на Европе Плюс. Слов поменьше, вопросы кратко, ответы в любом формате. Ну, фамилия, ну, почти, да, потому что ты...
3: Это мамина фамилия.
2: Это мамина, да. А папа не ревновал?
3: Папа не ревновал. Мне кажется, что папа вообще поступил как мудрый мужчина. То есть у них с моей мамой родилась дочь. И папа с мамой совместно приняли решение, что раз у нас родилась дочь, пусть у нее будет мамина фамилия. Красивая, величественная. В целом, как корабль назовешь, так он и поплывет. Я вот так шучу, честно говоря. Да, мне приходится бороться с тем, что каждый охранник на каждом КПП считает нужным пошутить про Жоржа Милославского, спросить, не родственница ли я и так далее. Держитесь, пожалуйста, да. Вот, я с этим живу.
2: Три Джокера. Леджер, Феникс, Николсон. Расставишь их на пьедестале?
3: Да, лично для меня Хоакин Феникс номер один. Хит Леджер номер два, Николсон 3. Ни в коем случае не обижаю Николсона, но я все-таки человек, во-первых, другого поколения, и у каждого поколения свои герои. Вот. Хита Леджера мне безумно жалко. В «Темном рыцаре» у него потрясающая работа, мы все это видели, но Хоакин Феникс меня просто убил.
2: А в супергероике тебя вот не нашел?
3: А я вот, честно, этот жанр вообще... Я вот как зритель, мне это вообще не интересно. Я не смотрю комиксы и так далее. Но как актриса, если бы меня пригласили наиграть супер-женщину, я бы сказала, конечно, да. Смотрела бы? Нет. А вот играть с удовольствием.
2: Цыганов как-то рассказывал байку, что типа ему звонил Балабанов, ответил директор, спросил, сколько стоит смена. Ну, и все. Балабанов потом больше не вернулся. Во-первых, поверишь ли ты в эту историю?
3: Вполне.
2: А во-вторых, было ли что-то близкое, когда вот удача была вот настолько рядом, но что-то такое?
3: Честно говоря, не помню. Наверное, конечно же, было. Просто, наверное, это было травматично достаточно. И это быстро все улетучилось из моего сознания, чтобы лишний раз меня не травмировать. Конечно, было.
2: А с какой роли вообще поверила в себя как актрису? Не обязательно кино, можешь сказать, театральную.
3: Ну, наверное, больше, наверное, про кино все-таки. В кино меня больше, чем в театре. Хотя в театре я дольше, но в кино я больше. Вот. Наверное, с фильма «Бык». И когда мы снимали «Быка», у меня в параллели было очень много всего. То есть все мои самые главные на тот момент фильмы, они были сняты все в одно время. А вот когда мы показали «Быка», и его оценила, в первую очередь, кинотеатральная публика, как-то я вдруг такая почувствовала какую-то почву под ногами и вес какой-то. И поняла, что я двигаюсь в правильном направлении, что меня видят. Меня замечают, меня отмечают, и мне есть куда расти. Что я вот с этого момента, мне кажется, я зашла в индустрию. Вот так. Я для себя определила.
2: Одри Хепберн.
3: Родилась она в один день.
2: Неотличимый двойник Денис Дорохов.
3: Все, я поняла. Так.
2: И живая легенда, скульптор и художник Михаил Шемякин. Да, 4 мая.
3: Да, еще, знаете, Татьяна Самойлова, советская актриса, да, которая «Летят журавли».
2: Думаю, тут захотелось какую-то контрастную.
3: Да, у вас получилось, да.
2: Да, ну и чего. И хорошо, давай тогда выбери между Хепберн и Самойловой. Кому приз отдала бы, да? Ты думал, так просто отделаешься от этого вопроса?
3: Да, ждался бы Дорохова оставить. Я бы ему отдала. Тут все понятно сразу.
2: Дорохову.
3: Дорохову, да. Давайте, чтобы не обижать замечательно.
2: И приз симпатии Стаси Милославской уходит Денису Дорохову. Да, я тоже там все как есть у себя рассказывает Стаси Милославская. Продолжим после отличной музыки.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
4: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прогноз погоды.
5: По данным Яндекс, погода сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачная до плюс 22 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
0: Реклама.
4: В эфире.
6: эфире.
7: Новости.
8: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
9: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
10: Застройщик ПО СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
12: Готовы к грандиозным предложениям? Встречайте дни продаж Амода и Джейку в Триа Моторс на Текучева 350А. Только сейчас специальные предложения на яркие технологичные автомобили Амода и Джейку. А при обмене вашего автомобиля по программе Трейдин особые условия. Не откладывайте мечту на потом. Количество автомобилей ограничено. Амода Джейку. Триа Моторс. Ростов-на-Дону. Текучева. Чува 350А. Телефон 300-90-14.
13: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
14: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
15: Погнали!
14: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
16: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
4: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Александром Генерозовым.
1: Помимо ролей в нашем кино есть и неплохой международный проект. Прямо сейчас и поспрашиваем о нем Стасю Милославскую. А это Netflix, это In From The Cold. Или как
2: In
1: у нас
2: From
1: было?
2: The Cold.
1: Как у нас? С холода.
2: С холода, да.
1: Да. Да. Ну, немножко так калькированно перевели, конечно.
2: Да, но да, вообще меня это поначалу очень сильно удивляло, почему In From вместе стоят. Но выяснилось, что это устойчивое выражение, которое применялось и применялось. Меняется, возможно, к шпионам, которые вышли из дела, но вернулись обратно. То есть это прям вот, вот устойчивое выражение «in from the cold». Представляете?
1: Да.
2: Ничего просто себе. У нас как бы его в русском языке нет. Ну, русский язык богатый, но перевели, постарались дословно. Вот. Могли бы и по-другому. Ну, как-то.
1: Ну, страна, перевевшая мальчишник в Вегасе, да, может что да. угодно переводить
2: в целом,
1: теперь.
2: Да.
1: Вот. И что? Конечно, работа с Netflix, по идее, такая вещь, которая должна тебе перевернуть твое сознание, и ты должна теперь говорить. Теперь и в этот момент я поняла, что такое настоящая индустрия кино. Нет?
2: Нет. Нет. Безусловно. Это я поняла, что это мое любимое слово «безусловно». Я постоянно его повторяю. Уже какое-то слово «паразит».
1: У меня «да» постоянно вклинивается. Да, да, да.
2: Да, ну это тоже у вас профессиональное. Это был уникальный опыт. Я полгода прожила в Мадриде. Вот я обошла его, мне кажется, весь. Это было, правда, чудесное время. Время, когда пришлось учить язык, наконец-то, подтягивать его. Но только так, чтобы меня это прям перевернуло, и я в этот момент поняла, что такого никогда не было. Нет. Вот. Не то, что я там была в Universal Studio, в Лос-Анджелесе и так далее. Нет.
1: Ну и шпионский боевик, да, там или что-то.
2: Да, но я играла не плохого русского.
1: Да, но все равно.
2: Потому что у нас главная героиня русская шпионка. И я как бы сыграла ее в юности, то есть когда ей было 20. Вот. Это, по сути, я сыграла главную героиню в юности. Вот. И это, наверное, такой первый проект, где все-таки русские в главных ролях. Во-первых, на которые говорят на чистом русском, да, а не вот это вот, это мне нужна там, когда берут. Со мной была замечательная русская актриса Алена Хмельницкая, например.
1: То есть ты в основном с ней, да?
2: Конечно, да. Нет, мы с ней, да, и с ней, и она, и без нее, ну, то есть на чистом русском мы говорили, переписывали сценарий, и даже у нас были такие, например, моменты, то есть мы читаем сценарий, который с английского перевели на русский, и там, например, фраза у Алены Хмельницкой, что «поздно менять лошадей». Ну, кто так

0: Поэтому мы пытались, как могли.
1: Пропустили начало, ловите нас в подкастах, читайте нас на сайте Европа Плюс. Там же есть, кстати, и фоточки из студии. С нами сегодня Стасия Милославская, и мы скоро продолжим.
2: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
2: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: люди в центре внимания.
1: Шоу Weekend Star на Европе Плюс.
2: Популярная киноактриса, но помимо этого у нее есть замечательные роли в театре. Да в каком театре? Стасия Милославская играет в театре Ермоловой. Знаешь, я рассказываю, чем занимался ведущий, когда готовился. Я открыл Яндекс.Карты и линеечкой померил, сколько театр Ермоловой до Кремля. 400 метров до угловой башни.
3: Да, это самый близкий театр к Кремлю, наверное,
2: вообще, да?
3: Да. Большой театр не ближе? Нет,
2: других нет. Да, других
3: да.
2: Нет.
3: Ближе и только чё? Гостиница Ритц-Карлтон, да.
2: Греет душу-то вообще, вот это... Выходишь,
3: а
2: блин,
3: для меня это уже...
2: Стася, жизнь-то удалась.
3: Вот. Да я уже привыкла, я давно уже на этой станции метро, потому что если пройти чуть-чуть вперед и перейти Тверскую, там будет Камергерский переулок, в котором находится школа-студия МХАТ, в которой я провела 4 года, пока училась. Вот.
2: То есть однажды ты просто так это собрала сумочку, перешла через дорогу?
3: Очень, да, очень удобно, очень удобно. Поэтому станция метро «Охотный ряд» мне очень-очень уже родная. Вот.
2: И вот мы вначале уже вспомнили, что ты получила вашу внутреннюю, да, премию за роль в спектакле «Ближе». Вот. И это же та самая история, как, где играл Джуд Лоу,
3: да,
2: и Натали,
3: да,
2: Портман.
3: Тут я немножечко
2: «Близость»
3: расскажу. Есть английский автор Патрик Марбер, который в свое время написал пьесу «Closer», которая буквально дословно переводится как «ближе», а не «близость».
2: Да, не «близость».
3: Вот, «ближе». Он написал театральную пьесу, которую потом сам же адаптировал в киносценарий. Вырезал очень много важного, на мой взгляд. Там все друг с другом перемешал, и получился вот самостоятельный практически такой продукт, как киносценарий фильма «Ближе», в котором сыграли Натали Портман, Джулия Робертс, Джуд Лоу и четвертый артист, которого я никогда не могу запомнить. Постоянно всегда вот его вот так называю. Вот.
2: Так пусть и останется,
3: так
2: да.
3: Пусть и останется.

0: Да. Вот присылайте ответы в комментарии. Ваши догадки. Кто бы это мог быть? Вот, значит.
1: И ты, Натали
0: получилось
1: Портман.
0: Кино. Конечно, я Натали Портман, да. Вот. Театральная пьеса очень сильно отличается от кино. Очень сильно отличается.
1: Имеешь вот в виду и исходное, и ваш спектакль.
0: Да.
1: И то, и другое.
0: Да, да. Поэтому наш спектакль получился совершенно другим. Моя Алиса получилась совсем другая. Там и намека нету на Натали Портман. Я очень, правда, горжусь этой работой своей. Про кино не всегда могу так сказать. Все равно там чуть-чуть что-то стесняюсь, или там мне там что-то не нравится. А вот тут прям вот от и до. Я всех приглашаю и не устану приглашать. Приходите на спектакль ближе. Нет, пока, подожди, на октябрь еще, на ноябрь,
1: на октябрь,
0: пожалуйста.
1: Да, вот
0: приходите,
1: нет.
0: Приходите к нам на спектакль ближе. Вот.
1: Дальше-то будешь театральную? Что репетируешь, кроме ближе?
0: Пока ничего не репетирую. Пока ничего не репетирую.
1: Зовут?
0: Пока
1: опять?
0: Зовут, но я с театром в таких как бы отношениях. Я очень избирательна и выпускаю только по большой любви. Все должно сложиться для того, чтобы я пошла выпускать спектакль. Это и материал, и команда, и режиссер. Ну и, конечно же, время свободное должно быть для этого, потому что театр отнимает много времени, всегда приходит жертвовать съемками, еще чем-то. Съемки — это как минимум заработок. Поэтому театр нужно, в моем случае, театр нужно себе позволять.
1: Я себе позволяю. Это для тебя бёрдмановский театр. Вот в этих вот есть вот этот вот момент вот этого надрыва, самоиздевательства, самоистязания или нет?
0: Чуть-чуть. Этого меньше стало, конечно, со временем. Я как-то стала бережнее к себе.
1: Напомню всем еще раз, с нами сегодня Стася Милославская. Говорим с ней о театре, о кино и о жизни. Скоро вернемся.
2: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
3: Шоу Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
10: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
11: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: звезды зажигают и рассказывают на Европе Плюс.
1: Воскресенье, почти летняя погода. Добираем до Фомины вместе с Европой Плюс и нашей подругой Стасей Милославской. Да, вот так я тебя, друзья, записал в Европе Плюс. У тебя среди ожидаемого красная Шамбала. Я так посмотрел по описанию вообще, что-то такое, знаешь, вот чем-то мне вот это вот с холода тоже напомнило, что там какие-то секретные проекты КГБ, здесь что-то такое тоже там...
2: Вот секретный проект под землей. Это интересно.
1: Да, под землей. Что там вообще в фантастическом боевике фактически, да, занесло тебя и на эту?
2: Да. Да.
1: Но ты как-то спокойно, да? Ну, Шамбала и Шамбала.
2: Ну, Шамбала и Шамбала, да. Мы просто пока встали на середине, к сожалению. Пока как бы тут я даже не знаю, что сказать, поэтому...
1: Она пока еще даже...
2: Она пока еще, да, нам еще ровно половину нужно доснять, но мы пока вынуждены стоим.
1: Поэтому я жду. А какой с актером ничего особенного и рассказывать нельзя, да?
2: Поэтому даже не знаю, сказать. Могу только сказать то, что на этом проекте мне повезло поработать с Сергеем Каюмовичем Шакуровым. Вот. Вот, потрясающий артист, просто профессионал, динозавр профессии, вот, поэтому за ним наблюдать было одно удовольствие, а уж сцены играть так вообще, вот, невероятно у него мозги, невероятное чувство юмора, харизма, все есть, вот, было круто, вообще я за это благодарна своей профессии, что она меня все время сталкивает с какими-то интересными людьми.
1: Ну, а вне театра, вне кино... Увлекаешься чем-нибудь? Знаешь, такой детский вопрос. Да. А чем увлекаешься?
2: Да ничем я не увлекаюсь, честно. Мне повезло, что мои увлечения все являются моей профессией.
1: Ты полностью растворена в своей профессии?
2: Ну, я не могу сказать, что я полностью растворена, нет. Но просто вот так все совпало. Каких-то отдельных увлечений у меня нет. Я очень ленивая для увлечений. А все увлечения требуют каких-то активностей и всего такого. А я ленивая.
1: Ладно, Стась, спасибо тебе огромное, что приехала к нам. Очень приятно было с тобой пообщаться. Посмотрим обязательно на твою работу в «Трудном ребенке».
2: Да, и приходите в театр.
1: Вот, напомню, это завтра уже можно на СТС в 20:00 посмотреть. Там еще много кого интересного, помимо нашей прекрасной Стаси. Ну, и возьму тебе обещание, приходи к нам еще как-нибудь.
2: Приду, с удовольствием, зовите. Всем хорошего вечера.
1: С вами был Александр Генерозов, Weekend Star. Следующий выпуск ровно через неделю в 17:00. В воскресенье будет звездно, будет интересно. Всем пока.
2: Всего доброго, до свидания.
0: Weekend Star. Звезды зажигают и рассказывают на Европе Плюс.
3: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Точно, 18 часов 19 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера. Еще целый, в общем, вечер есть, чтобы отдохнуть у нас. Так что, надеюсь, этим вы и будете заниматься в ближайшее время. Отдыхаем не скучно. Лучшая музыка, конечно же, здесь, на Европе+. Плюс. Впереди у нас модный дуэт Иназа. Услышим «Talk to you». И дождемся Чимина. Ху, совсем скоро.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Новости. Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
3: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
4: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофита. Прогнать декларацию на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ПАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
7: Все обещают комфорт, мы добавим факты. ЖК «Донские легенды». Рассрочка есть. Собственная набережная есть. Закрытая территория, современные дворы, продуманная инфраструктура тоже есть. Поэтому вопрос не в том, искать ли квартиру. Вопрос, зачем соглашаться на меньшее. ЖК «Донские легенды». Легенды создаются здесь. ОСЗ проект С-23. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочка от застройщика с первоначальным взносом от 50%. Нет, ежемесячных платежей нет. Остаток 1 марта 2028 года.
8: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк! Смени кровать! В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
9: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского 23А.
10: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
11: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
12: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
13: «Джунгли Сити» празднует первый день рождения и приглашает всех.
14: Ура! А подарки будут?
13: Еще бы! iPad, гироскутер и другие призы. «Алиса и шляпник» — шоу для взрослых и детей. Праздничный торт. 27 сентября с 12:00 в «Джунгли Сити». ТРЦ «Рио», проспект Михаила Нагибина, 17.
1: Плюс.

0: Ив, отличный дэнс-ритм от Нептуника на Европе Плюс. Ну, если надо побольше дэнс-ритмов, не забывайте про наш подкаст «Резиденс» на сайте europlus.ru. Свеженький выпуск всегда можно найти, так что welcome. Там много классной электронной музыки. Впереди у нас пока что Marshmello и Portugal The Man. Слышим Phoenix. И через пару минут дождемся Kungs и Dave Lost London Galaxy на Европе Плюс.
1: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. На рэп-поле легенда русского рока Диана Арбенина. А напротив рэпер Токсис. Рок выходит на поле рэпа. Кто же забьет победный музыкальный гол? Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00. Категория 16+.
3: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
4: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон сегодня в 21.00. На СТС. Для лиц старше 16 лет.
5: Готовы к грандиозным предложениям? Встречайте дни продаж Амода и Джейку в Триа Моторс на Текучева 350А. Только сейчас специальные предложения на яркие технологичные автомобили Амода и Джейку. А при обмене вашего автомобиля по программе Трейдин особые условия. Не откладывайте мечту на потом. Количество автомобилей ограничено. Амода Джейку. Триа Моторс. Ростов-на-Дону. Текучева 350А. Телефон 300-90-14.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
7: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражное авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
8: Рекламная служба в Ростове-на-Дону.
9: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Marshmallow и Particle of the Man на Европе Плюс, Phoenix. Ну, tonight еще успеем отлично отдохнуть, а завтра утром не забудьте подключиться к бригаде У с 7 до 10. Вэл и Вики будут здесь, тоже возвращаются после выходных. Готовятся, конечно, к живому завтраку. Ну и в эфире тоже по-прежнему продолжают вас радовать, так что заряжайтесь завтра с 7 до 10 вместе с бригадой У. Пока же к финалу часа будем продвигаться тоже не скучно. Вместе с TTO слышим Come Alone и дождемся Hunter X Golden через пару минут.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
5: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
10: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
14: Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
17: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, 19:00 в Москве.

0: Мизма на Европе Плюс и Hello, 19:20, время столичное. Всем hello, всем классного вечера. Продвигаемся далее, пока еще в режиме отдыха. Надеюсь, вы классно проводите время под лучшую музыку, разумеется. Впереди у нас By India, один из участников живого завтрака с бригадой У. Можно его будет увидеть на сцене 25 сентября в клубе ВК Стадиум. Так что обязательно приходите, вход абсолютно свободный. By India здесь через пару минут, услышим спектакль. И Альфа и Ману Чао тоже дождемся. Ами Ми Пиачи, скоро-скоро.
1: Реклама. Платите картой Озон Банка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озон Банка и участвуйте в акции до 30 сентября.
2: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озон Банк».
3: Нужен эвакуатор? Звони 300-2020.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в батарейке аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то батарейка.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

0: Ворин и Лори на Европе Плюс. Свежая вещица Let Me Forget You. Если нравится, конечно, не забудьте ее поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europlus.ru. Все начинается по новой в Еврохите, так что заходите, голосуйте. До пятницы теперь время есть, чтобы поддержать любимые треки. Пока же после Воринера у нас Алекс Ворон, практически тезка. Вот слышим Fever Dream. И дождемся Мадонны Мартина Гаррикса Bizarre совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно до плюс 22 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don». Нас рекомендуют друзьям.
4: Знаете, что сегодня роскошь? Не метры, не этаж. Роскошь просыпаться в доме на первой парковой линии. Видеть парк прямо из окна. Спокойно отпускать ребенка в школу, выходить во двор без машин и начинать утро без суеты. В жилом квартале «Сияние» открыты продажи в Литере 26. Жилой квартал «Сияние». Все важное рядом.
5: Ростов-на-Дону. ООО «ЭЗ-1 ЮСИТОН». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ЭФЗ.
6: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: В эфире новости.
9: Новости 1 октября. Главная тема дня – изменение условий семейной ипотеки. Ставка повышается.
10: Не откладывайте квартиру на октябрь. До 30 сентября успейте купить квартиру в СК-10, пока условия по семейной ипотеке не изменились. Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
11: Застройщик ОСК 10 номер 12. Все подробности в офисе продаж «Неферта». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Сбербанк ВАО. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Если вдруг с машиной, опа, в телефоне цифры кнопой. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
13: Смотрите сегодня в кинотеатре «Феникс».
14: Есть одна тяжело больная девочка. Ты везешь ей новую печень для пересадки. Если не успеть сегодня, она не выживет.
13: Боевик-триллер «Курьер».
15: У меня вопрос. Сколько стоит печень на черном рынке?
14: Ну, миллион, наверное.
13: Возрастное ограничение 16+.
16: Гони, гони, гони!
13: Кинотеатр «Феникс». ТРЦ «Золотой Вавилон», третий этаж. Улица Малиновского, 25.
17: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится, вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор... то «Батарейка».
18: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
19: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Наверняка отличных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай, а можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто. Нет.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: Реклама.
1: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Hitsingz.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 20:00.

0: Two Colors на Европе Плюс, Примадонна, 2 часов 17 минут в Москве. Всем привет, всем отличного вечера, пока еще в режиме отдыха, продвигаемся, ну, потихоньку, конечно, в сторону понедельника, надеюсь, вы готовы, отлично отдохнули, подзарядились. Завтра, конечно же, с утреца подключайтесь к бригаде У, 7 до 10, здесь будут Вэл и Вики, будут вас заряжать правильно на новую неделю. А пока же заряжаем Терри Свимс, Мистер Know It All, и дождемся Басту и Майя Мишель, если я буду танцевать, совсем скоро.
1: Лирика Йова Богдан Медведев.
2: Лирика Йова Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хват свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама. Платите картой Озонбанка и верните себе до 100% расходов за сентябрь. Чем больше покупок, тем больше вернется. Оформите бесплатную карту Озонбанка и участвуйте в акции до 30 сентября.
4: Период принятия участия в акции «Вернем до 100% расходов в сентябре» с 1 сентября по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на finance.ozon.ru/products. ООО «Озонбанк».
5: Сломалось. 300 ровно 2020. Эвакуатор круглосуточно.
6: Внимание, водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 07 70. Если аккумулятор, то «Батарейка».
7: Премьера «СТС».
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
0: 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: Только хиты. 45 минут. Европа
1: плюс. 45 минут без остановок. Заряжаем большой нон-стоп на Европе плюс. С нами в это время Fast Boy, Music Sounds. Лучший трек нашего чарта. Dante, Take Me There. Слышим клан Carousel, Ride. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа плюс.
2: Европа плюс Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
0: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачно и до плюс 22 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями, ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь по будням в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Внимание! Внимание! Водители! Предложение для тех, кто хочет вовремя и выгодно поменять аккумулятор. До конца октября в «Батарейке» аккумулятор 60 ампер-часов всего 1990 рублей. При сдаче старого аналогичной емкости. Старый аккумулятор сдаете, новый забираете. Машина заводится. Вы спокойны. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». 8 800 222 0770. Если аккумулятор... то батарейка.
7: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
8: Все подробности на сайте europaplus.ru.
9: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Бригада
2: У. Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166. Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 9 вечера.

0: Music Sounds — это Fast Boy на Европе Плюс. 21 час 21 минута в Москве. Да, быстро летит время, быстро пролетают выходные, но зато быстро доберемся мы до живого завтрака. Бригады У уже в следующую пятницу все состоится. 25 сентября в клубе ВК Стадиум. Обязательно приходите, вход свободный. Если не получается прийти, то можете смотреть, во-первых, видеотрансляцию, а во-вторых, можно еще и поиграть в нашем мобильном приложении Radio Hub. Там специальная игра в честь живого завтрака. Можно выиграть фирменный мерч, футболки с логотипом живого завтрака и бригаду. Так что welcome, заходите в приложение Radio Hub, обновите его или скачайте. Вот, пока же движемся далее вместе с Хужелем, French Montana, услышим Shine и дождемся одних из участников живого завтрака, который выступит на сцене. Это группа Айова. Мы через пару минут.
1: Европа Плюс представляет 3 октября. ДК «Ростельмаш». Сольный концерт Варвары Щербаковой. Участница женского стендапа на ТНТ выступит с новой программой. Будет смешно, местами откровенно и по-человечески тепло. Ждем всех. Подробности на сайте comedyconcert.ru. 18+. ОСАП. Санкт-Петербург. Проспект Комендантский. Дом 43. Корпус 3А. Офис 28. ОГРН 118-784-712-16-37.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный высокий доход. 2-306-306.
3: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Привет слушателям Европа Плюс, с вами Катя Айова. Давайте споем вместе на живом завтраке вместе с бригадой У. Жду всех 25 сентября на ВК. Стадиум. Вход свободный. А начало в 7 утра. Но будет бодро и громко.

0: Man on Fire, который здесь, Sugar. В общем, проведя время не скучно, очень музыкально. Скоро стартуем, 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня вечером в Ростове-на-Дону малооблачный до плюс 22 градусов. Завтра в городе облачно с прояснениями. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 25 градусов.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Харлиты и Софи Такер на Европе Плюс, Манхэттен. Ну, даже если вы не на Манхэттене провели эти выходные, надеюсь, вы все равно классно отдохнули, отлично провели время, подзарядились. Так что смело можно продвигаться в сторону новой недели. Продвигаться, конечно же, будем под лучшие мировые хиты. Впереди у нас Need You, 100%, это Дюк Дюмон. И дождемся Алекса Уоррена, Fever Dream, через пару минут.
1: Лучше сядьте. Есть серьезный разговор. Маме кухню покупаем, чтоб завидовал весь двор. Папе купим тот диванчик. Вот тогда он будет рад. Что сидите? Собирайтесь. Срочно едем в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

0: стадиум на живом завтраке «Бригаду». Вы тоже, конечно, приходите. Будет очень нескучно. Вход абсолютно свободный. Да, ВК «Стадиум» с 7 до 10 утра. Следующая пятница, 25 сентября. Всех вас ждем. Также там будет выступать и Богдан Медведи, которого услышим через пару минут. «Count on me». И дождемся также мы Tame Impala и Jenny. Их суперхит «Дракула» совсем скоро.
1: Если ты давно мечтаешь что-то в жизни поменять, я скажу тебе серьезно. Нужно кухню покупать или корпусную мебель. На крайняк, смени кровать. В общем, вредно много думать. Приезжайте в Мебельград.
2: Торговый центр Мебельград. Ростов-на-Дону. Малиновского, 23А.
3: Больше хитов. Больше музыки. 105.7 FM. Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-2166. 333-2166.
4: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I want you.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
2: 30 минут без остановок. Впереди только хиты. С нами в это время Нептуников, War If.

0: Саша Медуза, Don't Wanna Go Home. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: По Индия звонки Богдан Медведев.
2: По Индия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, по Индия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально сказала.

0: Радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
5: Ай-яй, и го, дали, ай, летс го.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 вечера.

0: Нептуника на Европе Плюс. What if, что если, а что если никаких если? Если все отлично отдохнули, готовы к новой неделе, то все, значит, круто прошел уикенд. Завтра не забудьте подзарядиться еще с утра. Бригаду возвращается тоже после выходных, приступает к работе в Элла Вики. И с 7 до 10 будут ждать вас здесь, в эфире. Обязательно подключайтесь. Пока же подключаем одного из участников живого завтрака с бригаду. Это Тима Белорусских. Услышим его мысли совсем скоро. И Дом Дола и Кит Кади тоже здесь, Forever, на Европе Плюс.
1: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
2: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV. Life is simple. If you're looking for the love of your life, stop. They won't be waiting for you when you start doing things you love. Stop overanalyzing. Life is simple.

Two Colors на Европе Плюс и Примадонна. Свежий трек. Можно за него, кстати, проголосовать, если нравится. На сайте europlus.ru в разделе Еврохит ТОП 40. Все начинается по новой в нашем чарте. Так что welcome, заходите, поддерживайте понравившиеся песни. Пока же у нас здесь Мизмо. Слышим Hello и Teddy Swims. Через пару минут его суперхит Mr. Know It All. Дождемся на Европе Плюс.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Сидерленд. Ту-ту-туру.

0: трек нашего чарта «Dante, Take Me There». И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: europaplus.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 12 ровно.

0: Только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.

0: На Европе Плюс бодрая позитивная вещица от Туту Туру проекта Сидерленд, который на данный момент занимает 27-ю позицию в чарте Еврохит ТОП-40. Очень даже неплохо, как мне кажется, для одной недели пребывания среди лучших. Уверен, дальше больше, дальше будет только подъем. Так что голосуй, поддерживай на сайте europaplus.ru. Я, Саша Гринченко, шлю большой привет всем и каждому. Надеюсь, за выходные ты успел набраться сил. Как-никак наступает новая рабочая неделя. Так что поддержу, как смогу и чем смогу. Впереди классная работа от Энада и 54 Ultra Talk to You. Так что тебе отличного настроения еще раз и погнали вперед.
1: Алекс Манойлов. Лучший дебют Сидерленд Ту-ту-ту-ру. Мощный взлет у Cat's Eye Animal. Номер один. Дати Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru. Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-6101-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
4: Европаплюс.ру.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

На радиостанции номер один в России танцевальная клубная тема Slow Down от музыкального проекта Divag. Надеюсь, что твои выходные прошли также в режиме отдыха и вечеринок. И надеюсь, что сегодня утром не придется мучительно заставлять себя просыпаться. В общем-то, сил тебе и энергии. Дальше также будем продолжать в танцевальном режиме. Мы послушаем свежую историю от Илока и Халида под названием Dive Into Me. Так что не переключайся.

Далее продолжим проводить время в компании крутых артистов. Их будет много. Послушаем электронный дуэт Fast Boy с треком Music Sounds. До них целая команда музыкантов. Это French Montana, David Guetta, Aiden Martin и Ujel Shine. И еще чуть раньше расслабимся под приятную мелодию Let Me Be. Все это уже скоро, так что погнали вперед.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице час ночи.

0: На Европе Плюс Fast Boys с хитом Music Sounds. Круто, бодро, в принципе, все, как мы и любим. Также бодро каждый будний день врываются в Эл и Вики в шоу «Бригада У» с 7 до 10 утра. Не пропускай классные хиты, крутые подарки и много-много солнечного настроения. Будем просыпаться вместе. Ну а пока я продолжу музыкалить эту ночь еще больше. В планах Карлита и Софи Такер с новинкой «Манхэттен». Также участник «Живого завтрака» появится «Бай Индия». До него «Лад Лакшери» и Эмили Робертс с темой «Love You For Life» уже на подходе.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L номер ТУ-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Такси 2-306-306 приглашает порядочных водителей с личными иномарками, а также водителей на гаражные авто. Стабильный, высокий доход. 2-306-306.
3: Еврохит ТОП 40.
4: Алекс Мануйлов.
5: Самый честный музыкальный чарт страны. И только от твоего голоса зависит, какой хит станет лучшим на этой неделе.
6: В пятницу с 14 до 16 и в субботу с 16 до 18.
7: Еврохит ТОП 40. Пропустил в эфире? Скачивай подкаст.
8: Подробности на europaplus.ru.
1: Рекламная служба в Ростове-на-Дону. Телефон 333-21-66. 333-21-66.

Всем привет, это Баиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

еще, когда ребята учились в университете. Там они познакомились и там же вместе начали заниматься музыкой. В итоге стали номинантами на премию Грэмми. Как говорится, если сильно хочется, то все обязательно получится. Говорим им спасибо и движемся навстречу другим хитам. Далее на Европе Плюс Алекс Уоррен, его мощная работа «Fever Dream» будет рядом.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хотела.
1: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
2: плюс. Все верно, продолжим отдыхать в компании самых модных хитов. Услышим Богдана Медведя с треком Count on Me. До него трек, который сильно взлетел в чарте Еврохит ТОП 40, это Cat's Eye Animal. А также послушаем более спокойную вещицу Доминика Файка Baby Doll. Тебе еще раз отличного настроения, летим дальше.
3: Антон Камолов, Артур и Саша.
4: В каждом
5: есть раш.
6: Включи свой.
5: Какую сказку вам сегодня рассказать?
7: Сразу это... понятно, кто пришел сегодня в костюме в садик. В деловом.
5: Китайскую или восточно-азиатскую? Хотите вы услышать?
7: Китайскую.
5: Китайскую. Хорошо, ребята.
7: Чего?
3: По будням с 7 до 9 вечера.
1: На Европе Плюс.

0: На Европе Плюс Богдан Медведя, которого мы с тобой увидим своими глазами уже 25 сентября в эту пятницу на живом завтраке с бригадой У ВК Стадиум с 7 до 10 утра. Богданом, конечно, не ограничимся, много крутых артистов намечается. Лирик, Тима Белорусских, Бай Индия, Звонки и Айова. Приходи, вход свободный, ну а все подробности можешь узнать на сайте europaplus.ru. Пока бежим далее. Далее в программе появится еще один мистер. Это мистер Новый Дол в лице Тедди Свимса, так что дождись.
1: Европа Плюс, Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-61-01-329. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.

На радиостанции номер один в России Биби Рекса и Дэвид Гетта с хитом Sad Girls, который в чарте Еврохит ТОП 40 чувствует себя прекрасно уже целых 3 недели и сейчас занимает 15-ю строчку. Музыкальные итоги по пятницам подводит Алекс Мануилов. Тебе же остается самое важное, самое главное — оставлять свое сердечко за любимый трек на сайте europaplus.ru. Тебе желаю в очередной раз классного настроения, поднимать его продолжим далее, скачивая историю Ever Since You Left Me от Френч Монтана и Макса Би. Так что делай громче, но сперва...

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.